Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Это пятница в Москве и Подмосковье. Последний день жары под 30 градусов. Еще синоптики анонсировали, что во второй половине дня могут дожди пройти. Ну а далее в столичный регион, по прогнозам, начнет заходить прохладный воздух, так что выходные хоть и не обещают осадки, но днем будет всего плюс 22, плюс 24. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что Щелковское, Энтузиастов, Носовихинское, Ярославское, Ленинградское шоссе из области Домкат. Вот на 7 утра ключевые заторы по протяженности, а по городу пока что заторы еще в центр локальные и главные на Энтузиастов, Рязанском, Волгоградском.
2: В эфире новости, в студии Денис Лизин. Доброе утро. Денис, привет.
3: А вот теперь самое время. Давай еще раз.
2: В эфире новости. В студии прекрасный Денис Лизин. Доброе утро.
3: И точное время 7.01 по столичному. Ну, давайте пройдемся по информационной картине дня на эту минуту. И вот что утро пятницы нам приготовило. Вообще для многодетных семей эта пятница день очень важный по всем регионам, потому что с этого дня социальный фонд начинает автоматически пересматривать, причем в положительную сторону, отказные решения по выплате единого пособия многодетным, что было вынесено с января. Потому что сегодня начинают действовать новые важные правила. Право на единое пособие для родителей с тремя и более детьми сохранят в случае небольшого до 10% превышения доходов их над прожиточным минимумом в своем регионе. Вот до сих пор, для сравнения, если доход такой семьи был выше регионального прожиточного минимума, даже буквально на копейку, это лишало семью права на единое пособие. С этого дня все будет иначе. Если указанное выше превышение в пределах 10%, то будет положительное решение о продлении выплаты единого пособия многодетным еще на год. И при этом родителям соцфонд, что важно, автоматически сообщит о результатах пересмотра по всем решениям. Ничего самим делать не надо, все придет в портал госуслуг. Работы по очистке пляжей Туапсе от нефтепродуктов, утечка которых, напомню, произошла из-за атаки беспилотника еще в начале месяца, полностью закончат к 1 июня, то есть буквально вот за неделю, чтобы далее открывать на Черном море там пляжный сезон. Тем не менее, чтобы туристы, кто поедет туда, не удивлялись, в МЧС сообщили, что боновые заграждения на реке Туапсе, скорее всего, оставят вообще на весь летний сезон, на всякий случай. Тем временем еще на одном черноморском курорте, речь уже про Анапу, 6 километров практически пляжи отсыпали тем самым завезенным чистейшим новым песком. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, всего, например, на пляже этого города-курорта завезли уже под 140 тысяч кубометров песка из карьеров нового чистого, равняют его теперь слоем в полметра. В итоге так в Анапе обновят все пляжи, и там тоже, как в Туапсе, курортный сезон будут открывать с начала лета. Ну и еще одна история, это уже на перспективу по поездкам, это о том, как россиянка Татьяна восстановит одну историческую и туристическую достопримечательность в Белоруссии. И еще эта новость о том, а как можно стать владелицей настоящего дворца всего за 2500 рублей.
2: За сколько?
3: За 2500 рублей. Я ведь могу и третий раз повторить.
2: Я записываю.
3: Но сумма именно эта. Это действительно произошло. Россиянка по имени Таня купила знаменитый дворец Радзивиллов. Это город Дятлова в Белоруссии. Менее чем за 95 белорусских рублей. Это 2400 на наши деньги, если совсем точно. Двухэтажное кирпичное здание. Середина 18 века. А выставляли его за символическую цену. Ну, потому что уже лет 15 дворец Радзивиллов знаменитый пустует и разрушается. Так вот теперь дворец этот величественный в стиле барокко получит полное возобновление деятельности, реставрацию. Максимум лет через 5 должен быть открыт. И его новая владелица, россиянка Татьяна, сообщила, что

0: Да, она откроет в этой усадьбе исторический апарт-отель, кафе, интерактивные музейные залы. При этом о продаже настоящего дворца она буквально узнала случайной статьи в интернете. Часть залов во дворце Радзивиллов в итоге откроется для всех, для экскурсий. Ну а на втором этаже, в том числе россиянка Таня, обустроит комнатку для себя, чтобы буквально жить во дворце.
1: Как принцесса?
0: Именно.
1: Я тоже хочу.
0: Все так хотят.
1: Спасибо, приходи еще.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Доброе утро. Будем всячески призывать вас, ну, не во дворец уж, а в наши соцсети, друзья. Сегодня пятница, и давайте-ка обсудим, ну, в преддверии наступающего лета, куда бы можно было поехать, в каком городе можно было бы что-то красивое посмотреть. Тема сегодняшняя звучит так. Самое любимое и красивое место в вашем городе. Пишите, мы будем смотреть и озвучивать. Радио 7. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up here.

0: Брайан Адамс, Do I Have to Say the Words на радио 77 Холмах, 7.12, точное столичное. Ну и давайте посмотрим, что мы с вами могли пропустить, что в сети сейчас вирусится, знает Света.
1: Завирусилась очень трогательная история. В общем, подросток решил признаться в любви с помощью Майнкрафт. Сестра 16-летнего геймера рассказала, как ее брат готовится раскрыть свои чувства девушке. Вместо цветов парень сделал копию кота, которого они вместе завели в Майнкрафт. Ну, то есть они в игре это сделали сначала, а потом он, собственно, сделал копию. Подарить кубического питомца и признаться в любви подросток собирается уже сегодня, вот, собственно, в пятницу. Ну и в соцсетях за него, конечно, переживают, держат кулачки вот эти самые тысячи геймеров, так что и мы парня тоже поддерживаем, если он нас слышит. Ну, а почему нет?
0: Да,
1: креативно,
0: да.
1: Креативно.
0: Красавчик, ни рубля не потратил, молодец.
1: Так, 6-й сезон «Эмили в Париже». Это вот сейчас будет адресовано, видимо, поклонникам сериала. Съемки идут, собственно, в Греции. И вот 6-й сезон, пишут, станет последним. Тут уж в сети делают ставки. У героини, наконец, закончится виза. Или все-таки один из ее европейских ухажеров в конце сделает.

0: А к вирусик?
1: Телефон к Xiaomi?
0: А я не знаю.
1: Просто интересно.
0: Они говорят, да.
1: По телефону к Xiaomi. Я ничего не имею против марки, но просто по телефону к Xiaomi купить картину Бэнкси за 18 миллионов.
0: Давайте что про деньги. Лед. Лед ценой 8 тысяч начали продавать в Москве. Ну, а где еще и может быть, да? В общем, компания предлагает дизайнерские кусочки льда в виде бриллиантов, сфер, кубиков с цветами внутри. И все это можно использовать в премиальных напитках. 8 тысяч рублей. Ну и, конечно, многие говорят, Москва, вы там, ну как себя чувствуете вообще? Не сошли вы с ума?
1: А это те фрагменты, которые лизал шаман на Байкале? Оттуда вырезано?
0: Не знаю. Я боюсь, что это было бы не 8 тысяч, это было бы сильно-сильно дороже. Так, ну и финалочку, да, давайте, собственно, закрывать тему. В Москве пунктов выдачи заказов, вот все, перешли этот рубеж, перешли эту черту, стало больше, чем магазинов, банков и аптек вместе взятых.
1: Ну, потому что банк открыть в подъезде дома несколько сложнее, чем
0: ну, да,
1: пункт
0: да,
1: за,
0: да.
1: выдачи
0: звучит,
1: заказов. Да,
0: звучит, мне кажется, хорошо.
1: Ну что, сегодня пусть что-то вам пришлют хорошее, а мы вам хороший гороскоп. Через пару минут дождитесь.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Элтон Джон и Дуа Липа Cold Heart на радио 77 холмах. Ну и прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний. Пятница, кстати, 22 мая.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Обещание, которое вы сегодня дадите в порыве энтузиазма, будет сложно выполнить. Овны, львы и стрельцы, рассчитайте свои силы и возможности, прежде чем брать инициативу.
0: Знаки земли. Один из ваших долгосрочных проектов начнет

0: Двигаться в правильном направлении. Тельцам, девам и козерогам не стоит забывать о пословице «Тише едешь, дальше будешь».
1: Знаки воздуха сегодня ожидает очень удачная покупка. Близнецы, весы и водолеи, выбор окажется точным и приобретение послужит гораздо дольше, чем предполагалось.
0: Ну и знаки воды сегодня почувствуют, как внутреннее напряжение последних дней начнет постепенно уходить. Раки, скорпионы и рыбы, отпустите заботы и просто насладитесь моментом.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
2: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
2: Радио 7.
7: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Лам на радио 77 Холмах. Что дальше? Разумеется, только хиты, только легенды, все, что с этим связано. И совсем скоро с нами Роксет. По большому секрету скажем вам, что нас ждет Weekend Cher. И как мы можем не послушать Cher? Уже через пару минут Sultans. Семь часов 30 минут в российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Общегородской рейд «Велокурьер» пройдет по Москве сегодня и в выходные. Столичная ГАИ вновь займется профилактикой нарушений ПДД среди работников доставки. В прошлый раз, надо вспомнить, рейд «Велокурьер» закончился фиксацией со стороны госавтоинспекции нарушений ПДД на цифре 5500 раз за 3 дня. Это статистика именно по электровелосипедам, электросамокатам и прочим симам. И это было в марте, пару месяцев назад. Тот рейд «Велокурьер» свое название действительно оправдал, потому что 5100 нарушений из 5500 совершили именно курьеры служб доставки. Речь идет прежде всего об их движении по тротуарам и о превышении скорости. Ленинградский вокзал планируют открывать сегодня после почти 2-летнего апгрейда. Там, напомню, перепланировали все внутренние помещения, обновили фасад, благоустроили привокзальную площадь, включая впервые создание крытых платформ. Еще на вокзале поменяли нумерацию путей. Пассажирам рекомендуют обратить внимание. Теперь там все слева направо от пути 1 до пути 12. С 1 по 5 путь – это поезда дальнего следования, 6 по 12 – электрички. Ленинградский вокзал, напомню, старейший железнодорожный в Москве. Он еще с середины 19 века. При этом его первая крупная реконструкция была лишь в 1934-м. Потом еще были обновления в 70-е, в 90-е, в новое время в 2018-м и вот сейчас. Весенний велофестиваль пройдет в это воскресенье от проспекта Академика Сахарова и по всему Садовому кольцу. Из-за этого там, естественно, перекроют автодвижение. Ограничения будут действовать с 8 утра на всем протяжении Садового кольца в обоих его направлениях. Кроме того, до 19:30 вечера воскресенье будет не проехать еще по проспекту Академика Сахарова на участке от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской. При регистрации всем участникам велофестиваля надо будет выбрать время своего старта – 13:00, 14:00 или 15:00. Ну а теперь к ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, Щелковская, энтузиастов на Савихинское, Ярославское, Ленинградское шоссе из области Домкат. Сейчас это главные заторы по протяженности. По городу заторы локальные, но главные из них на энтузиастов Рязанском, Волгоградском, Ярославском, Ленинградском, Волоколамском. МКАД еще битком на юге по внутренней стороне, а на северо-западе по внешней.
2: Радио 7.

0: Султан и Can't Take My Hands Off You на радио 7 на Семи Холмах. 7.36 точное столичное. И мы прямо сейчас отправляемся в наши соцсети за вашими первыми комментариями. Утро на
1: Семи Холмах. Сегодня прекрасные комментарии, потому что многие выкладывают еще и фотографии. Да, мы спрашиваем о том, какие места в городе, в котором вы живете, для вас самые-самые. Вот какие места любите больше всего. И вот прямо от Дмитрия сообщение. Самое любимое место в Перми – арт-объект «Счастье не за горами». И именно весной, когда ГЭС сбрасывает воду, и прогулочная часть набережной Камы подтапливает. Ну, там с отражением получается очень красиво.
0: Понял. Я был там, у меня есть фото оттуда, да, в Перми именно. Но что ее заливает, и остаются только буквы на поверхности воды, это прям круто, да.
1: Прекрасно. Так, от Максима сообщение. Живу в прекрасном городе Миасс в Челябинской области. В 5 минутах езды от города находится наша жемчужина. Чистейшее озеро Тургаяк, младший брат Байкала. Каждый раз здесь как в первый. И правильно говорят, что только на природе человек отдыхает душой. И опять же потрясающие фотографии. Друзья, вы заходите. Сегодня есть на что, ну, что посмотреть, есть на что сориентироваться, если вдруг собираетесь куда-либо летом поехать. Вот прям все хвалят свои любимые места.
0: Просто хвастайтесь своим городом, да, вот тем местом, которое вас впечатлило по-настоящему. Вот Лариса делает именно так ВКонтакте, комментарии. Люблю свою Тюмень, именно старую ее часть. И пару лет назад участвовала в фотопроекте на эту тему. И там, опять же, фотографии, все в комплекте, все красиво.
1: Угу. Доброе утро. Самое красивое и любимое место в нашем городе – сам город. И много фотографий. Всей душой люблю родной, такой цветущий зеленый Белгород. Каждый год жду весны, чтобы вновь увидеть ковры тюльпанов в парках. Парки у нас замечательные, сверкающие.
0: Ты писала про Белгород, подожди.
1: Чего-чего?
0: Ты писала про
1: Белгород? Нет, это не я. Нет, не я. Ты что? А я могла бы, да, потому что город тоже очень-очень люблю. В общем, еще описывает, как красиво, когда сверкает солнце над Везелкой. Это река такая, и, конечно, Сиверский Донец упоминается. Всем самый теплый привет из Белгорода.
0: Белгород красавчик вообще, правда. Если вы когда-нибудь будете, ну, в Белгородской области, он просто красавчик. Он чистый, он красивый, он такой аккуратный, все в нем есть. Так, я должен что-то сказать красивое про Старый Оскол, да, в свою очередь?
1: Давай.
0: Казацкие бугры. Если вы когда-нибудь будете там, то есть вам нужно приехать на Казацкие бугры. Это такие холмы, с которых виден весь город. И то есть ты стоишь, и вот перед тобой вот это все. И тебе, как Леонардо Ди Каприо, нужна Кейт Уинслет, чтобы ее обнять вот перед тобой и смотреть вот на это все великолепие, которое перед тобой...
1: Красиво. Выезжаем. Так, и от Николая сообщение. Доброе утро. Не знаю, какой самый красивый, но вот вчера захотелось поехать на Териберку, и я уже еду.

0: выезжаю из Москвы прямо сейчас. Красиво везде, но по-своему, Николай, мы будем ждать от вас фотографии.
1: Ну, вы понимаете. Без отчета мы не поверим, что вы там были. Вы же понимаете. Сейчас 21 век, фотографии у всех и всегда. Друзья, ждем ваши комментарии по теме самого знакового места вашего города. Автор лучшего, как всегда, в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятные подарки. Ну и через пару минут расскажем вам, какой же уикенд нас с вами ждет.

0: Ну, вероятно, лет через 100-150 это тоже будет называться классикой. Абсолютный хит. Это Roxette, It Must Have Been Love на радио 7 на Семи Холмах. Давайте поговорим еще о легенде, которая тоже станет классикой. Тут даже не сомневайтесь.
1: Радио 7 представляет We Can't Share.
0: Представьте себе, ей 80 лет.
2: Не может
0: исполнилось
2: быть.
0: Буквально
2: не может
0: на днях,
2: быть.
0: Да. И большинство 80 лет думает: ой, ну все, дожили, спасибо, и на том хорошо. Но она достаточно сильна. Кстати, эту песню мы послушаем через пару минут, чтобы поставить всех на уши. И в честь дня рождения великолепной дивы Радио 7 представляет для вас, друзья, Weekend Share. И в эти выходные хиты и факты о той, что брала первые места в чартах 7 десятилетий подряд.
2: Невероятно.
0: Вы знаете еще таких людей?
2: Нет.
0: Их больше нет. Только на Радио 7.
2: Так, ну и вот смотрите, Шер с самого детства мечтала стать актрисой. Но Голливуд долго видел в ней только поп-диву. Да, вот поп-диву в стразах причем. Чтобы показать силу своего драматического таланта, певица решилась на рискованный шаг. Она поставила на паузу карьеру поп-звезды и уехала играть на Бродвее. Именно там ее увидел режиссер Майк Николс. Он пригласил ее в фильм «Силквуд». И в 38 лет Шер осуществила свою мечту, получив «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар». Это заставило скептиков резко сменить тон. А уже спустя пару лет Шер окончательно закрепила успех, забрав золотую статуэтку за роль в фильме «Власть Луны».
0: Ну и, кстати, если вы любите Шер не только как певицу, но и как актрису, мы со Светой через пару часов в синематеке расскажем, что посмотреть такого с Шер. Ну, слушаем, как мы уже говорили, «Strong Enough» сейчас.
1: «Weekend Share» только на Радио 7.

0: Какие выходные нас ждут, да? Шер. Шер с нами и в субботу, и в воскресенье. Ну, а через несколько минут, если уж далеко не забегать вперед, мы сыграем в реверсивное движение. Приз какой? Билеты пригласительные на премьеру сериала. Вы на таком еще не бывали, поверьте. А заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Заполняйте форму, отправляйте нам, и с седьмым приславшим мы обязательно сыграем. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» в столице 752. С добрым утром.
1: «Радио 7» теперь еще ближе. «Радио Хаб» — новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал «Радио 7», запускайте и слушайте. Реклама. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
8: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
7: Все отключаю. Экономим.
8: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
7: Комплектом?
8: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
7: О, народ, регистрируемся в Bittrex.
9: Bittrex 24.

0: помогает бизнесу работать. Подробности на vitrix24.ru. 16+.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Новый выпуск журнала Psychologist. Сильное я. Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
3: 16+. А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Это пятница в Москве и Подмосковье. Последний день жары под 30 градусов. Еще синоптики анонсировали, что во второй половине дня могут дожди пройти. Ну а далее. В столичный регион, по прогнозам, начнет заходить прохладный воздух. Так что выходные хоть и не обещают осадки, но днем будет всего плюс 22, плюс 24.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 8 часов утра. А вот и новости в студии. Денис Лизин. Приветствуем.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот тема цветов. Она с этого дня у нас актуальна. Это в том числе о том, что Россельхознадзор, как и обещал, ограничил цветочный ввоз к нам в страну из Армении. В качестве главной причины официально объявили, что выявляют по ним слишком много карантинных нарушений. Ну и ограничение будет действовать до завершения проверки всех тепличных цветочных хозяйств и анализа потом результатов этой инспекции в Армении. То есть цветы оттуда в Россию не пустят, пока там не обеспечат должный контроль за их фитосанитарным состоянием того, что отправляется на экспорт. Вообще, в основном из Армении к нам импортировали до сих пор перуанские лилии и розы. Это два главных параметра. Флористы по этому поводу сообщили, что этим товарам, конечно, есть альтернативы. Допустим, из Эквадора, Кении, Китая. Самые популярные поставки как раз эквадорские. Но, естественно, надо понимать, что розы оттуда стоят в разы дороже, чем армянские. Цветы цветами. А политологи, в свою очередь, и экономисты считают, что на самом деле это очень важный первый только сигнал руководства Армении за антироссийские действия вкупе с Евросоюзом. Поэтому далее, говорят, вполне может еще последовать отмена льгот на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. В Думе разработали важный законопроект, чтобы впредь абсолютно всех защищать у нас в стране, как покупателей жилья, от так называемой схемы долиной. Что для этого сделают, на самом деле уже известно. Принцип будет следующий. Сначала возвращаются деньги покупателю, а потом получается назад квартира. Вот такой принцип будут вводить для случаев оспаривания сделок на рынке недвижимости. То есть возврат жилого помещения по сделке, признанной недействительной, будет. Но будет происходить только после того, как сам продавец возместит покупателю все от него уже полученное. Поводом для введения вот этого правила «верни деньги и потом получи квартиру назад» стали массовые случаи, когда продавцы недвижимости через суд признают сделки купли-продажи недействительными, ну а граждане, законно, в том числе купившие такое жилье, часто в итоге оставались и без денег, и без своей дорогой покупки. Но насколько часто можно остаться без своей любимой второй половинки? Ну, если ее, например, не одобрит ваша домашняя живность. Вот, казалось бы, шутейная постановка вопроса. Ага. Мемы про котов, которые такие умные, что скоро захватят мир, совсем не шутки, как выяснилось. И выяснилось это, например, в Британии, где исследование реально показало, почти половина граждан готовы расстаться со своей второй половиной, если ее или его не одобрит питомец. И особенно эта тема заметна, сообщают социологи, среди зумеров, кому сейчас от 18 до 30, еще особеннее среди барышень в этом возрасте, и еще заметнее среди молодых барышень с котиками. И вот более трети молодых владелец этой пушистой живности действительно в Британии заявили, что доверяют оценке его, вот этого усатого полосатого, больше своей интуиции. Еще примерно треть регулярно обсуждают с котейкой свою личную жизнь. Многие выбирают провести время с ним дома вместо того, чтобы пойти на свидание. Это уже не говоря о том, что котам и кошкам, их хозяева, но больше хозяйки, рассказывают все секреты, делятся переживаниями, совета спрашивают. А в половине случаев, как минимум, хотя бы раз уступали им священное, это речь про свое место на диване. И также в половине случаев хотя бы раз отменяли встречи или планы, потому что Котофеич как-то неодобрительно на эту озвученную мысль среагировал.
5: Боже.
4: У меня был кот, который меня не любил. Мне что было, надо было сделать? Из дома уйти, что ли?
2: Нет, признаваться в любви ежедневно.
4: Нет, Денис, ты сейчас не про свою семейную жизнь, да?
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
4: Мы сегодня все уже три часа будем признаваться в любви своим городам. Безусловно, об этом поговорим. Но для начала, друзья, с добрым утром. С пятницы, 22 мая на календаре. Всем огромный привет. Много прекрасной музыки впереди. А еще игра «Реверсивное движение». Заявки оставляйте на сайте radio7.ru.
6: Доброе утро, доброе утро.

И пусть пятница будет легкой и красивой. Конечно, заходите в наши социальные сети. Сегодня работать будем мало, а картинок будем смотреть много. Да, и, безусловно, рассказывайте о каких-то любимых местах у себя в городе. Или, может быть, вы отправлялись куда-то в путешествие, и какое-то место вам так понравилось и так полюбилось, что об этом можно заявить на всю страну.

0: Блонди, и, конечно, Мария на радио 7 на 7 холмах, 8.08 в российской столице. Марии, Александры, Светланы, Николай, рассказывайте, что же в вашем городе такого прекрасного, чтобы нам вот прям захотелось встать и приехать к вам.
1: Если честно, совершенно невозможно работать. Смотришь на картинки, хочется действительно отправиться в путешествие. Ирина пишет: «Всем доброе утро. Очень классная тема для пятничного утра. Столько красивых фотографий. Последние 10 лет живу в Москве. Очень много красивых мест в городе. Очень люблю Москву. Но, как ни странно, больше всего нравятся локации Аптекарский огород. Это, знаете, такой оазис живой природы в центре мегаполиса».
0: Классно, кстати, очень хорошо. А Дима Кузнецов пишет: «Живу в Севастополе. Конечно, здесь много красивых мест, но самое любимое — это Тигровый мыс Фиолент».
1: Там красиво.
0: Он фотографию прикрепил, там

0: не просто красиво, все сразу захотели в Севастополь.
1: Да, Елена пишет: обожаю наш пляж с желтым плотным песочком длиной несколько километров, особенно в закат. Море шумит, солнце уже не жжет, и сосновый бор. Иногда лодка проплывает подводная, и это все у нас Северодвинск. А северное сияние в любом месте, конечно, хорошо, главное поймать.
0: Кстати, Северодвинск, вот у них тополиный пух как раз-таки в июле. Я был там именно в июле, и был тополиный пух.
1: Про них пели, да? Да,
0: угу. Получается так, действительно, ты на пляже купаешься в Северодвинске, а у тебя по горизонту плывет подводная лодка. Это удивительная история. Александр хвалит свой родной Зеленоград. Пишет: парк в МЖК с водопадом, рыбками и черепахами, школьное озеро и городской пруд. Недалеко есть усадьба Середнякова. Пишет, там, кажется, каждый второй фильм снимают. Как не приедешь туда погулять, опять какие-то киношники ходят.
1: Ну, а что делать? Ищут красивые локации, находят, ну, а мы тоже можем там находиться. Наш Калининград и область прекрасны в любое время года. Самый лучший город на Земле. Это у нас от Ольги сообщение. И Ольге огромное спасибо за потрясающие фотографии. Просто чудо.
0: Море прикрепило?
1: Да. А вот смотри еще. Всем привет из Анапы. Город прекрасен, и куда бы ты ни пошел, всегда оказываешься у моря. Особенно приятно работать в 3 минутах от моря, и на каждой перемене я преподаю. Можно выйти и подышать морским бризом. Но! Есть одно но. Невозможно из рабочего окна видеть, как люди с кругами и матрасами надувными идут на пляж, а ты стоишь у доски. А вообще жизнь у моря совершенно другая. Все мирское воспринимается иначе.
0: Как это? Это заявка на победу.
1: Да.
0: Это прекрасно.
1: Да.
0: Звучит, во-первых. Во-вторых, просто скажите, а может ли преподаватель надеть купальник и сразу после работы такой разгоняется и ныряет? Да, вот просто удивительно было на это посмотреть. Друзья, присылайте еще свои комментарии в наши социальные сети. Автору лучшего мы, как всегда, в финале «Утро на Семи холмах» вручим очень приятный подарок. Через пару минут будем вручать пригласительные на премьеру сериала в игре «Реверсивное движение». Ждем всех и каждого на сайте radio7.ru.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
2: Да, мы вне эфира спросили, чем Александра занимается. Она сказала, что она биотехнолог. Тут же спросили, а что, собственно, делает биотехнолог? И вот сейчас, Саш, расскажите об этом на всю страну, пожалуйста. Вот чтоб вот гордость нас переполняла,
1: да,
2: за вас.
1: Да, давай. Про 14 штаммов микроорганизмов расскажите нам.
0: Биотехнология, как говорили наши преподаватели, это космос. Действительно, наука занимается, в общем-то, довольно обширным направлением. Конкретно моя специализация – это микробиология. Я открыла 17 новых видов штаммов микроорганизмов нефтедеструкторов, которые разрушают нефть и, в общем-то, имею патент для ликвидации нефтяных аварий. Но, к сожалению, применения не нашлось, потому что экологичное такое решение нового кардинально завода, скажем так, производства, а это, к сожалению, финансово пока не
2: затратно.
0: Поэтому вот так вот.
2: Так, мы пожелаем, чтобы все сложилось, угу. Чтобы вот все ваши начинания и все ваши открытия были применены, и в конечном итоге, чтобы вся страна вас знала и вами гордилась.
1: Как называется человек, который любит очень умных людей? Как называется это слово? Скажите, Саш, помните его, нет? Сапиосексуал, вот, я вспомнил. Во, это сейчас было про меня. Вы вот говорите, я понимаю, что ну это великолепно все звучит даже просто. Я вас не видел, я вас не знаю, но как хорошо вы говорите. Саша, победы вам, только победы. Итак, это реверсивное движение.
0: Спасибо большое.
1: Сейчас будет очень забавно, если вы вот, ну, человек вот с таким вот с такими полушариями, вот с такими прямо, да?
2: Показывает руками, Дима, развернул тут на всю студию.
1: Вот с такими полушариями, еще и слова не перевели. Да нет, мы вас верим. Так вот, Александра, три слова. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Как раз-таки мы говорим о красивых местах нашей страны, и вам нужно будет воспроизвести эти слова в оригинале, потому что Света будет читать их для вас наоборот. Вы в Москве, что вы любите больше всего?
0: Тимирязевскую академию.
1: Там, ну, потому что вы ее и создавали фактически, да? То, что вокруг там цветет, это же все вы сажали.
0: Ну, я заканчивала ее, да, сейчас продолжаю второе высшее образование получать. Там лестничная аллея, исторический парк, прекрасные места. Очень красиво, особенно летом.
2: Я не знаю, зачем нам играть. Вот я не очень понимаю. Ну,
1: что,
2: да,
1: сразу хочешь отдать билеты, да?
2: Вы знаете, Александра, поздравляем. Вы получаете два приглашения.
1: Стоп, Света, стоп, играем. Первое слово. Саша, первое слово.
2: Ичос. В обратную сторону звучит красивее.
1: Ичос.
2: Это город южный, на берегу моря.
1: Ичос.
2: А ты стоишь на берегу.
1: Че здесь? Ну, Александра.
0: Так, еще раз можно, пожалуйста?
2: Да, конечно. Ичос.
1: Это вам не штаммы микроорганизмов открывать. Тут все гораздо сложнее.
2: В обратную сторону.
0: Сочи.
1: Ну, конечно. Александра, да, второе слово.
2: Еще раз покажи, Дима.
1: Ты серьезно? Даже в голове не выложишь?
2: Авксом.
1: Там еще в этом городе Тимирязевская академия есть.
0: Москва.
2: Она самая.
1: А ну, победите последнее.
2: Ой, Киждынелег.
1: Как по-турецки звучит, да?
2: Киждынелег.
1: Киждынелег.
0: А, Геленджик.
2: Ну вот теперь абсолютно законно говорю, что вы получаете два приглашения на премьеру сериала «История его служанки», который выходит при поддержке «Радио 7». Показ состоится 26 мая в кинотеатре «Каро», 11 октября. Кстати, тоже красивое место.
1: А стойте, мы же тоже идем.
2: Мы тоже идем. Александра, мы с вами увидимся.
1: Александра, до встречи тогда.
0: До встречи.
1: Да.
0: Очень рада. Спасибо вам огромное. Утро началось прекрасно.
1: Браво. А уж как...
2: Браво.
1: Как у нас. Спасибо вам большущее. Сапиосексуал, запомнили? То есть, когда вам очень нравится, что человек, который общается с вами, очень умный. Это вообще классно. Саша, спасибо огромное. Друзья, мы играем в поисковую строку через час. То есть, игры не останавливаются. Поэтому заявки свои прямо сейчас присылайте на сайт radio7.ru.
3: Реверсивное движение. На «Радио 7».

0: Смоки на радио 7 на Семи Холмах и Living Next Door to Alice. Что впереди? Впереди Sting, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». Минут этак через 20. 8.22 в российской столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
1: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
6: А это мы еще посмотрим, папа.
7: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
8: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
9: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
8: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
9: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
8: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
9: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
8: Sodis.ru.
10: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
11: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
12: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая.

0: Окей. Подробности на OkMarket.ru.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Sting, Eva Mad About You на радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Только лучшая и любимая музыка для вас и ваша, опять же. И с нами совсем скоро Pink.

0: Кэрри Хилсон буквально через пару минут. Восемь 8:29 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. В приложении «Парковки России» можно теперь открывать по столице дворовые шлагбаумы, установленные по упрощенной программе московского паркинга. По этому поводу в департаменте транспорта уточнили, эта опция работает только в обновленной версии приложения. Чтобы воспользоваться сервисом, надо зайти в приложение «Парковки России», открыть там раздел «Шлагбаумы», авторизоваться через аккаунт на mos.ru, ну и будут видны шлагбаумы, привязанные к адресу пользователя. Далее вы можете выбрать нужное вам устройство, нажав на кнопку «Проезд открыт». Таким образом, сообщается, водители могут теперь использовать одно приложение и для оплаты городских парковок, и для въезда в свой двор. Возможность оплатить проезд по Мытищинской скоростной хорде на маршруте Виноградово-Болтино-Тарасовка появилась в сервисе «Мои платежи», опять же, на портале mos.ru. Благодаря этому можно экономить время в поиске и оплате счетов. Ну а сам этот платный скоростной маршрут позволяет, напомню, быстрее доезжать до Шереметьево. Мытищинская хорда – это вообще уже шестая автомагистраль, оплатить которую можно сразу на mos.ru. Сервис «Мои платежи» заодно позволяет оплачивать счета за проезд, такой же по проспекту Багратиона, по скоростному диаметру московскому трассе М-12 «Восток», центральной кольцевой дороги и по западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге. Юбилейный 10-й полумарафон «Забег.рф» состоится в Москве завтра. В нем примут участие, сообщается, до 50 тысяч человек. Предложено всем на выбор 4 дистанции – 1 километр, 5, 10 или 21. Старт и финиш состоятся на Васильевском спуске, но и участвовать в полумарафоне завтра могут все желающие от 6 лет. Надо только предварительно зарегистрироваться. Из-за этого субботнего забега движение транспорта уже ограничили на некоторых центральных улицах и на набережных Москвы, а также на участке Садового кольца, и так будет до вечера воскресенья. Ну и плюс еще движение ограничат на некоторых улицах Зеленограда послезавтра из-за зеленоградского полумарафона. А теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, несколько направлений на 8:30 утра в очень больших заторах. Это Ярославская, Ленинградская, Дмитровская по городу в центр, подъезды из области по Щелковскому, Энтузиастов, по Новой Риге. Но там хотя бы без аварий, потому что из-за последствий ДТП еще битком подъезд по Киевскому, МКАД на юге, юго-востоке и северо-западе и Третье кольцо у Дубровки, Лужников и в Лефортово. У меня на этом все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Ну, конечно, это Рик Эсли на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, конечно, это ваши комментарии в наших соцсетях по теме, что в вашем городе такого примечательного, вот из-за чего хочется приехать к вам, или вы любите это место. Фотографии, комментарии, все приветствуется. Автору лучшего, кстати, вручим очень приятный подарок уже в финале «Утро на Семи Холмах».
1: Ну и давай я поддержу твой словесный оборот. Ну, конечно, это он, эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: «Говорим правильно». На Радио 7.
3: Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе. И нам пишет Анна из Кургана. Недавно наткнулась на написание «прибытие как по прилете» или «по приезде». Насколько я помню, всегда писали «по прилету» и «по приезду». Как все-таки правильно?
4: Анне встретился правильный вариант, только он настолько редко встречается, что многими воспринимается как ошибочный. Угу. Правильно именно так. По прилете, по приезде, по прибытии.
3: Вот это открытие для меня
4: предлог,
3: сейчас, по прилете, по приезду.
4: Да, предлог «по» здесь управляет предложным падежом, а не дательным. Ну, поскольку фразы книжные, мы вряд ли в живой речи так скажем, да? «Позвони по приезде в город». Но это канцелярская фраза, мы скажем «позвони, как приедешь». Поэтому они встречаются именно что в разных официальных текстах, бюрократических текстах. Для живой речи они непривычны. Поэтому здесь только ошибок. Мы с ними редко встречаемся. Но уж если встречаемся, надо запомнить: по прилете, по приезде, по прибытии и так далее.
3: Ну и в

0: Накладки себе добавьте. Radio7.ru. Зашли на сайт, кликнули на конверт и вопрос Владимиру Пахомову отправили.
1: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Pink Your Try на радио 7 на Семи Холмах. Но мы сейчас тоже попытаемся максимально торжественно поздравить одного очень хорошего человека с днем рождения.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Да, все так. Сегодня действительно стоит вспомнить одного великого человека, потому что именно сегодня, 22 мая, у него был день рождения. И имя этому человеку – Шарль Азнавур. Давайте расскажу на всякий случай. Ну, мало ли, да?
0: Мало ли.
2: Французский шансонье, композитор, поэт, писатель, актер армянского происхождения, национальный герой Армении с 2004 года. Ну и согласно совместному опросу журнала Time и телеканала CNN, Азнавур – признан лучшим эстрадным исполнителем 20 века и внесен в зал славы песенных авторов.
0: Ну и давайте с чего-то начнем, да, нам надо что-то такое послушать. Вот неожиданный момент, да, все знают, ну, Шарль Азнавур, Франция, там, ну, прочее, да, но у него есть очень хорошие англоязычные песни, вот, например, это...

0: шикарно.
1: Красиво. Азнавур написал около 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов дисков. Вы представляете? Последние 40 лет жизни прожил в Швейцарии и до самого последнего момента продолжал... Слушай, там на самом деле история своеобразная. Он выступал против нового закона во Франции, который, по-моему, 70 или 75% налогов забирал у людей, которые зарабатывают более какой-то суммы, это я уже не вспомню. Вот. И чтобы сэкономить, действительно переехал в Швейцарию. Его за это некоторые порицали. Мы не будем.
0: Я на самом деле шучу, что правильно сделал. На самом деле... Невероятное количество музыкантов именно в Швейцарии записывали диски, жили там, ну, те же Queen, те же Deep Purple, Smoke on the Water, это же про Монтрё песня. Чарли Чаплин жил прямо рядом с Монтрё, ну, потому что налоги, понимаете, а в Швейцарии этого нет, пожалуйста.
1: Да, да, да. Ну, и так, до последнего продолжал активную концертную деятельность, чтобы вы понимали, и за 85-летнюю карьеру Азнавур выпустил 294 альбома и провел около 1100 концертов в 94 странах мира.
0: Но, безусловно, мы помним, будем любить, в том числе и за эту песню.

0: Та самая вечная любовь, да, да, да, да, да.
1: Красиво, красиво.
0: Поздравляем.
1: Да, всех нас с тем, что вот сегодня день рождения Шарля Азнавура.
0: А если и у вас сегодня день рождения, мы, как всегда в таких случаях, всей страной присоединяемся и вас поздравляем.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games на радио 7 на Семи Холмах. Мы, кстати, игры не останавливаем. Игр больше, призов еще больше. И совсем скоро сыграем в поисковую строку. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, отправляйте нам. С 7-м приславшим обязательно сыграем уже очень-очень скоро. До конца этого часа танцевальная коллекция радио 7. 8.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
11: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей.

0: людей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. BitX24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bitrix24.ru. 16+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве?
3: Столько
4: условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 102.7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. Это пятница в Москве и Подмосковье. Последний день жары под 30 градусов. Еще синоптики анонсировали, что во второй половине

0: течение дня могут дожди пройти. Ну а далее, в столичный регион, по прогнозам, начнет заходить прохладный воздух, так что выходные хоть и не обещают осадки, но днем будет всего плюс 22, плюс 24.
1: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 9 часов утра. Денис Лизин и новости прямо сейчас встречаем.
0: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Повышение размера страхового возмещения по долгосрочным банковским вкладам. Вот это будет у нас скоро в стране реальностью, потому что правительство уже внесло на рассмотрение в Думу сей законопроект. Хотят сделать такие долгоиграющие финансовые инструменты привлекательнее для граждан и таким образом стимулировать приток так называемых длинных денег в экономику страны. Поэтому, как результат, что будет на практике? Увеличат размер страхового возмещения по вкладам более 3 лет с отметки 1,4 миллиона, как сейчас, до 2 миллионов рублей. Также напомню, что для безотзывных вкладов на 3 года и более страховку такую же уже подняли до отметки 2,8 миллиона. И еще третий важный момент вырастет, причем очень серьезный объем выплат максимальных по эскроу-счетам. Это в том числе для купли-продажи недвижимости. Поднимут там планку сразу в 3 раза. Будет предел 30 миллионов рублей. И при банкротстве банка или застройщика государство будет компенсировать покупателю новостройки именно эту сумму. Это обещают уже с Нового года. Россиян массово выгоняют из Таиланда и Индонезии с местных курортов. И вот эта новость вызвала у наших туристов такой же массовый интерес. Поэтому пошли пояснения. Давайте же все это пояснять. Власти двух популярных у наших граждан загран-направлений этих ввели строгие ограничения для тех, кто длительное время там находится по туристическим визам, но при этом занимается, в общем-то, нелегальной работой. В частности, речь про удаленку без специальной визы, которая для этого там нужна. И вот таким нарушителям объявили грозит задержание, выдворение из Таиланда и Индонезии и крупный штраф до 30 тысяч долларов. Ну и плюс к этому тайские и индонезийские власти подтвердили, что идет сейчас активная борьба с так называемым серым бизнесом, который последние годы там на курортах вели в том числе российские релоканты. Судя по всему, переносят срок введения доплаты за VPN-трафик. То есть за международный трафик более 15 гигабайт в месяц в смартфонах. По крайней мере, представители телеком-сферы уточнили, что с властями идут сейчас обсуждения, чтобы перенести все это с лета, как планировали, на осень. И ориентировочно не раньше октября. До этого, ведь, напомню, сообщалось, что Минцифры еще в начале этой весны попросила ключевых операторов связи в России ввести плату для пользователей за 15 и более гигов международного трафика ежемесячно, потому что, собственно, это и есть напрямую работа VPN-сервисов, которую захотели ограничить. Но при этом один нюанс. Мобильные операторы, отмечают эксперты в этой сфере, обязаны всегда сообщать своим абонентам о любых изменениях в тарификации за 10 дней до новаций. Так что, если бы плату за VPN вводили прям с лета, с 1 июня, как сообщалось, уведомления должны были бы уже появиться у нас с вами в смартфонах. Ни один из мобильных операторов большой четверки этого пока не сделал, так что анонсированной с лета доплаты за VPN, судя по всему, не будет, по крайней мере, пока что нет.
2: А представляете, будет, что дальше? Например, Денис Лизин садится и говорит, новости будут, но, ребят, сначала по 50 рублей.
0: Да, примерно так.

0: Молодцова.
1: Друзья, добро пожаловать в новый час, пятничный, это самое главное, 22 мая на календаре, погода великолепная, в общем, все сложилось, и у нас много прекрасной музыки для вас. Игра «Поисковая строка» буквально уже через несколько минут, заявки можете оставлять прямо сейчас на сайте radio7.ru, ну и, конечно, тема этого утра.
2: Сегодня она прекрасна, как и вы, как и ваши фотографии. В общем, господа, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, мы обсуждаем ваши города, ваши любимые города, и не просто города, а именно какие-то знаковые для вас места, может быть, с особенными воспоминаниями. Ну, в общем, вот то самое, что любите в своем городе больше всего.

0: Buzz и Wonder Where You Are на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями. Хотя, знаете, там комментарии прекрасные, а фотографии еще лучше.
1: Какая-то удивительная история с передачей света на фото. Я вот просто сейчас прям открыла и поражена. Всем доброе утро. Красивых и любимых мест в Нижнем Новгороде много, но покажу одно из них. Это Александровский сад. Здесь на рассвете может твориться настоящая магия, когда поднимается туман над Волгой. Вот просто браво за фотографии.
0: А что это мы не побывали там, а? Вот мы были в Нижнем Новгороде в ноябре. Почему мы не побывали в Александровском
1: саду? Да мы замерзли.
0: Нет, надо еще раз просто ехать в Нижний Новгород.
1: Согласна, да.
0: Екатерина Полицеймака всем передает привет из замерзающего Норильска. Пишет, весна не удалась, за окном -6. Но, пишет она, при всех многочисленных недостатках севера тут есть потрясающие места. Например, пишет она, плато Путорана, 100 километров по воде от Норильска. И край 10 тысяч озер и водопадов. И Катя прикрепила фотографии, и там просто что-то невероятное. Вот мы говорили со Светой там пару минут назад о Швейцарии, что Шарль Азнавур там жил. Там красивее, чем в Швейцарии. Там, ну, судя по фотографиям вообще. Uh-huh. Вот, плато Путорана великолепно выглядит.
1: Так, вспоминает Ольга город Клин Московской области. Дом рядом с Сестрорецким парком. Любимое место для прогулок сам парк. Он красив в любое время года. Фонтан «Девочка Грибница» — это центр города. Там в том году снимали последний сезон «Склифосовский». А еще этот район, в котором я прожила от рождения до первого брака. Район так и называется «Город».
0: Я думал, первобрачный.
1: Первобрачный, да, хорошо.
0: Так и называется. Очень здорово, что вы присылаете именно фотографии и тексты, потому что, ну, кто-то из нас в любом случае что-то выберет для себя и пойдет туда прогуляться. Вот, например, Рязань, жители Рязани, внимание, Александр Марьяшин рекомендует. Рязанский Кремль — абсолютный шедевр архитектуры, который притягивает не только жителей города, но и туристов со всей нашей необъятной родины. Пишет, на днях писал там этюд и встретил делегацию из Владивостока. А между нами, пишет он на минуточку, целых 9 тысяч километров. Ну и Александр прикрепил свои, собственно, этюды, что он писал. Заходите в ВКонтакте,

0: посмотрите, очень красиво.
1: Да, еще вот потрясающее сообщение. Привет всем из солнечной Кабардино-Балкарии. О! Обожаю эти родные края всем сердцем. И несмотря на то, что живу тут всю жизнь, ежедневные пейзажи никогда не надоедают. И даже наоборот, всегда бодрят и радуют глаз. Всегда есть места, куда съездить, перевести дух и провести время наедине с природой. И, конечно, невероятная местная кухня. Фотографии, повторюсь, потрясающие. Какие горы, какие горы!
0: Какие хачины, помнишь, мы на прошлой неделе обсуждали, говорили, что в Кабардино-Балкарии нужно есть именно это. Друзья, рассказывайте, что в вашем городе посмотреть, где у вас там место силы. У нас сегодня такая тема. Год основания Новодевичьего монастыря в Москве. Это тоже прекраснейшее место, прогуляться чудесное. А что у вас? Расскажите, фотографии прикрепите автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах». Впрочем, очень приятный подарок. Ну, а через пару минут сыграем в поисковую строку.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Это Смин Арчер и Sleeping Satellite на радио 7 на 7 холмах. Как обещали, прямо сейчас будем играть. И это поисковая строка.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Заявка оказалась седьмая. Заявка от Ирины. Как-то я так с захода сбоку на фразу зашла. Ирина, доброе утро. Это у нас Москва на связи.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро, Светлана. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Так, ну и рассказывайте, конечно, по теме сегодняшнего эфира. Какое место в городе считаете самым красивым для себя, конечно, да, на свой вкус?
0: Ну, вот ваше личное, самым любимым, да, место, да, силы такое. Что это?
3: Место силы. Ну, место силы – это, наверное, родина. Вот, а я родом из Екатеринбурга, у меня родина. Поэтому люблю возвращаться в город свой, люблю город, он красив, он так
0: хорошо,
3: вырос.
0: Хорошо, в Москве что любите? Куда нам сходить? Порекомендуйте.
3: В Москве? Ну, Москва, конечно, кремлевские звезды никого не оставляют равнодушным.
0: Да.
3: А вообще просто по Москве весь исторический центр.

0: центр. Очень приятно гулять, особенно когда это весна, когда все цветет. Царицына парк, Астафьева усадьба, вот одно из любимейших мест.
1: Прекрасно. А в Екатеринбурге?
0: В Екатеринбурге, наша знаменитая плотинка,

0: Ой, волнительно очень.
1: Спокойно, да. Спокойно. Екатеринбург за вас болеет, вы сейчас выиграете. А у нас для вас три предложения одного популярного поискового запроса. Все связано с сегодняшней темой, и вам нужно будет понять, с какого вопроса все эти три запроса начинаются. Понятно?
0: Хорошо,
1: поехали, да. Поехали, пожалуйста.
2: Из сериалов с высоким рейтингом в Беларуси, в Казани самостоятельному туристу.
1: Вообще несложно, кстати.
0: Так.
2: Это вопрос.
0: Что посмотреть?
1: Все. Все, Ирина, вы выиграли, все, представляете, да? Что посмотреть, да?
2: Да, я тут была собралась подсказывать, как-то направлять, а вас и направлять не надо, все, справились. Сумка Хэнди отрадилась.
0: Это, видимо, месяцы тренировок.
1: Вы заочно играли с нами, мы просто с Ириной разговаривали за эфиром, она сказала, никогда не играла, вообще для меня это, ну, такой, знаете, дебют.
0: Пыталась.
1: Чтоб все так дебютировали, Ирина.
0: На игру, но не удавалось, и сегодня прям какой-то удивительный случай.
2: Вот такая волшебная пятница. Вот такая волшебная игра, такая волшебная вы и такая волшебная.
0: Спасибо вам огромное.
2: Волшебная сумка Хэнди от Радио 7 достается вам теперь на прогулке по красивым местам и Москвы, и Екатеринбурга только с нашей сумочкой.
1: Да, и фотайте ее тоже на фоне и присылайте нам, будем благодарны. Итак, Ирине огромное спасибо. В Екатеринбург наш большой привет тоже отправляется. Ну и для всех и каждого сразу после игры Фил Коллинз.
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Фил Коллинз и, конечно, Another Day in Paradise. Что впереди? Бостон, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». В столице 9.21. С добрым утром.
1: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. С 11 в начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
2: Натуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угран 120-870-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
3: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину. С 21 по 27 мая.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
9: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама – «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
10: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Эта песня уже, кстати, через пару минут. 9:28 в столице. С добрым утром. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Общий городской рейд «Велокурьер» пройдет по Москве сегодня и в выходные. Столичная ГАИ вновь займется профилактикой нарушений ПДД среди работников доставки. В прошлый раз, надо вспомнить, рейд «Велокурьер» закончился фиксацией со стороны госавтоинспекции нарушений ПДД на цифре 5500 раз за 3 дня. Это статистика именно по электровелосипедам, электросамокатам и прочим симам. И это было в марте пару месяцев назад. Тот рейд «Велокурьер» свое название действительно оправдал, потому что 5100 нарушений из 5500 совершили именно курьеры служб доставки. Речь идет прежде всего об их движении по тротуарам и о превышении скорости. Ленинградский вокзал планируют открывать сегодня после почти 2-летнего апгрейда. Там, напомню, перепланировали все внутренние помещения, обновили фасад, благоустроили привокзальную площадь, включая впервые создание крытых платформ. Еще на вокзале поменяли нумерацию путей. Пассажирам рекомендуют обратить внимание. Теперь там все слева направо от пути 1 до пути 12. С 1 по 5 путь – это поезда дальнего следования, 6 по 12 – электрички. Ленинградский вокзал, напомню, старейший железнодорожный в Москве. Он еще с середины 19 века. При этом его первая крупная реконструкция была лишь в 1934-м. Потом еще были обновления в 70-е, в 90-е, в новое время в 2018-м и вот сейчас. Весенний велофестиваль пройдет в это воскресенье от проспекта Академика Сахарова и по всему Садовому кольцу. Из-за этого там, естественно, перекроют автодвижение. Ограничения будут действовать с 8 утра на всем протяжении Садового кольца в обоих его направлениях. Кроме того, до 19:30 вечера в воскресенье будет не проехать еще по проспекту Академика Сахарова на участке от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской. При регистрации всем участникам велофестиваля надо будет выбрать время своего старта – 13:00, 14:00 или 15:00. Ну а теперь к ситуации на дорогах. Яндекс.Карт показывают, что на эту минуту на МКАД несколько участков, где теряется масса времени. По внутренней стороне это юго-восток и юг, по внешней – северо-запад, там заторы вообще до бордового цвета из-за ДТП. Также на третьем кольце трафик крайне плохой, особенно на севере и юго-западе, но и по городу в центр. На эту минуту главные заторы – Каширская, Дмитровская,

0: Энрике Иглесиас на радио 7 на семи холмах. Друзья, ну а в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем комментарии по теме. Какое место силы в вашем городе? Как это выглядит? Расскажите о нем.
1: Покажите, опять же.
0: Вдруг будет интересно приехать, посмотреть и почувствовать то, что чувствовали вы. Автору лучшего комментария прекрасный подарок в финале «Утро на семи холмах».
1: Так, ну а прямо сейчас в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе. И вот Мария из Твери пишет: это правда, что кофейную и чайную чашку держат в руках по-разному?
3: Да, на самом деле
1: да?
3: Это правда.
1: Да?
3: Ну, давайте говорить о том, что, конечно, речь идет о строгом столовом этикете. Чай наливают в специальные чайные чашки. Они обычно шире и выше. И сделаны они из тонкого фарфора. И ручка у них тоже будет, скорее всего, небольшая, довольно деликатная. Палец сюда физически может не проходить внутрь вот этой ручки. Поэтому, как правило, держат традиционным образом чашку подобного характера, как будто в щепотку собирают указательный большой палец, а средним пальцем снизу как будто бы эту ручку поддерживают.
1: С мизинцем что?
3: Мизинец никоим образом в сторону не отставляем. И это, конечно, тот факт, что мы держим именно так, связан еще и с тем, чтобы не обжечься. То, что касается кофейной чашки, она, как правило, более такая приземистая, как правило, из более толстой керамики, то есть она становится более тяжелой, особенно с учетом напитка, и уже ручка у нее будет чуть более основательной, туда вполне можно продевать палец уже и держать ее так, как удобно. Поэтому разница чаще всего состоит ровно в том, что палец в ушко продевается или нет. В чайную чашку нет, кофейную – да.
1: Неожиданно.
0: Чашка в левой руке, мышь в правой. Заходим на сайт radio7.ru и задаем вопросы Татьяне Барановой.
2: Радио 7.

0: Олдфилд и Мэгги Рейли, Moonlight Shadow на радио 7 на Семи Холмах. Кстати, хороший дуэт, давайте еще дуэт добавим, а? Как вам, Дэвид Бекхэм и Адель? Это будет путешествие во времени и в интернете.
1: Ну-ка.
0: О чем писали сети 10 лет назад, 22 мая 2016 года, была вот очень интересная новость. Дэвид Бекхэм в Лондоне пошел со своей семьей в ресторан быстрого питания.
1: Так.
0: И вот пока все ели, он тайком собрал бургер, положил в карман себе бутылку из хмеля и солода.

0: вышел на улицу, и там сидел бездомный. Он подошел к нему, выдал ему вот этот вот продуктовый набор, и о чем-то с ним сидел и разговаривал. Папарацци его фотографировали, и так и не выяснили вообще, зачем он это сделал, почему он к нему подошел. Ну, если вы любитель английского футбола, ну, кто знает, вдруг это Пол Гаскоин сидел, да, и мы не знаем. Безусловно, надо уважить легенду. Ну, и еще о легендах. В этот день, 22 мая, Адель заключила самую дорогую музыкальную сделку в истории. Там была следующая штука. Она, вот, смотрите, как все выглядело. Она издает вот эту песню. Да, представьте, эта песня тоже 10 лет. Так вот, она издает эту песню, и уже буквально через пару дней, вот именно 22 мая, Sony Music заключают с ней самый дорогой договор в истории вообще музыки.
1: А в чем предмет был конкретно договор? Они забирали...
0: Нет, контракт. То есть Адель будет выпускаться теперь только под лейблом Sony Music.
1: Все,
0: и они предложили ей 90 миллионов фунтов стерлингов. На наши деньги это где-то около 10 миллиардов рублей. Ну, то есть, ну, 10 квартир в центре. Ну, ничего, там мелочи, короче. Ерунда. До этого рекорд принадлежал Робби Уильямсу, с которым заключали контракт на 80 миллионов фунтов стерлингов. А третье место принадлежит великолепнейшей, нашей всеми любимой...
1: Мадонне?
0: Нет, еще варианты.
1: Так. Ну, помоложе или постарше?
0: Ладно, Уитни Хьюстон. Уитни Хьюстон 70 миллионов долларов. Ну, друзья, знаете, что самое интересное? Это были прям вот сделки, рекорды, прочее. А потом раз, и появляется Тейлор Свифт.
1: И все.
0: И все вот эти вот цифры говорят, ой, ну что-то как-то дешево, я не знаю, 10 миллиардов рублей. Нет, это вообще не то. Вот такие были новости 10 лет назад. Что сегодня произойдет и о чем будет интересно рассказать через 10 лет, мы, как всегда, пока еще не знаем. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ронан Китинг и Life is a Roller Coaster на радио 7 на Семи Холмах. Какой сегодня будет ваша жизнь, как сложится день, подскажет наш астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. С вас начнем. Обещание, которое вы сегодня дадите в порыве энтузиазма, будет очень сложно выполнить. Овны, львы и стрельцы, рассчитайте свои силы и возможности, прежде чем брать инициативу.
0: Знаки Земли. Один из ваших долгосрочных проектов начнет двигаться в правильном направлении. Тельцам, девам и козерогам не стоит забывать о пословице «тише едешь, дальше будешь».
2: Знаки воздуха. Сегодня ожидает очень удачная покупка. Близнецы, весы и водолеи. Выбор окажется точным, и приобретение прослужит гораздо дольше, чем предполагалось.
0: Машину, что ли, будете покупать? Знаки воды сегодня почувствуют, как внутреннее напряжение последних дней начнет постепенно уходить. Раки, скорпионы и рыбы, отпустите заботы и просто насладитесь моментом.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: Уэйн Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. Это пятница в Москве и Подмосковье. Последний день жары под 30 градусов. Еще синоптики анонсировали, что во второй половине дня могут дожди пройти. Ну а далее. В столичный регион, по прогнозам, начнет заходить прохладный воздух. Так что выходные хоть и не обещают осадки, но днем будет всего плюс 22, плюс 24.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
3: В российской столице пятничное 10 часов утра. И как всегда в это время, пятничный Денис Лизин с новостями. Привет.
1: Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Вот после того, как Центробанк рекомендовал всем коммерческим банкам повысить контроль за внесением крупных сумм наличными, как меру по борьбе с отмыванием нелегальных доходов и в том числе дропперством, главное, естественно, возникает вопрос, о каких же суммах и каких действиях идет речь, что может вызвать подозрение. Эксперты-финансисты пояснение уже дали. Особое внимание привлечет отныне пополнение россиян на 5 миллионов рублей, как минимум, сразу или внесение от 10 раз подряд, как минимум по 100 тысяч рублей, да еще и за короткий период времени. Вот примерно такие параметры. Добросовестные при этом сообщаются клиенты, которые оперируют крупными суммами наличных, не почувствуют неудобств, если при запросе от банка документально подтвердят, откуда деньги. Только если клиент откажется, сообщается, предоставить документы или еще что хуже, попытается предъявить подложные бумаги, откуда у него наличные, вот тогда банк направит сообщение в Росфинмониторинг о том, что это

0: конкретная операция подозрения вызывает. Автошколы уже в конце этого года, в этом учебном следующем сезоне, вот с осени и далее, будут корректировать свои учебные программы, то, что называется, актуализировано, с учетом современных реалий на дорогах. Это в правительстве анонсировали, уточняют, что речь действительно идет про актуализацию вопросов в рамках экзамена по автотеории. И вот получается, с осени, допустим, и далее будут включать в программы обучения будущих автомобилистов данные по необходимым действиям при дорожных происшествиях. Ну, например, речь пойдет об оформлении электронного извещения о ДТП, об обязательном фиксации фотографий автоаварии, о практических умениях для оказания первой помощи на дороге и так далее. Еще, напомню, также с сентября уже объявляли ужесточать требования к самим автоинструкторам для работы. Им надо будет проходить обязательно курсы переподготовки, чтобы иметь обязательно педагогическое образование. Еще неделя, и тема любого образования, но кроме, пожалуй, тех, кто экзамены сдает, а потом поступает, вообще сойдет на нет, потому что дальше лето, дальше отдых, и вот в преддверии массового сезона отпусков уже пошли вот такие сообщения, что на летние месяцы интерес к курортам на нашем Черноморье вырос местами почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Как сообщили представители туриндустрии, в числе самых таких востребованных направлений это Анапа и Геленджик, но и главные причины такого аншлага из желающих именно там побывать, называют ту самую войну на Ближнем Востоке, из-за чего просто многие россияне опасаются лететь в Эмираты, в Египет и другие страны региона. Ну а поскольку спрос на отечественные курорты, как обычно у нас бывает, рождает не только предложение, но и повышает аппетиты, в том числе у отельеров, тут сообщается, что повышение стоимости отдыха получилось на лето вот таким. Средняя стоимость ночи в отеле на Черноморье увеличилась на 20, 30, 40, 50%, тогда как, для сравнения, в среднем по остальным регионам рост цен на лето по гостиницам – это весьма приемлемые плюс 5%. Да, и больше всего желающих съездить отдохнуть – это именно анапское направление. Тут все логично, там обновляют вообще все пляжи. И власти объявили, что полноценно и официально откроют там курортный сезон уже с июня.
1: Вот это ты сказал, остальные регионы, повышение на приемлемые 5%. Ты про Пензенскую область сейчас?
0: Ну, примерно, да.
1: Или Черноморское побережье?
0: Все. Нет, Черноморское до 50 вверх.
1: Но, друзья, знаете, июнь-июль мы с вами. В августе мы поедем отдыхать.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Всех-всех-всех с добрым утром, друзья. 22 мая на календаре. Еще час мы вместе. И, как всегда, слушаем отличную музыку и продолжаем наше с вами бесценное общение.
3: Да, мы сегодня смотрим на бесценные уголки городов необъятной нашей Родины, потому что вы публикуете, ну, вот какие-то такие удивительные кадры, на которые действительно, ну, можно бесконечно долго смотреть. Мы спрашиваем вас о том, какое конкретно место у себя в городе вы любите больше всего.

0: Eagle Eye Cherry и Safe Tonight на радио 7 на Семи холмах. 10:06 сейчас в Москве, и мы отправляемся в соцсети за вашими красивыми комментариями.
1: Потрясающий комментарий. У меня каждый раз просто перехватывает дух, когда смотришь на эти фото. Доброго утра всем. Плато Бырмамыт в Карачаево-Черкесии. Бырмамыт расположен на высоте 2500 метров. И кто-то из, опять же, наших слушателей тут же ответом пишет, мол, вижу вершину Эльбруса. Ему тут же отвечают, что ради этого и ездили. Красота невозможная. Просто очень-очень красивая.
0: Я вообще не знаю, как мы сегодня будем выбирать победителя.
1: Не знаю.
0: Вот я просто не представляю. Может быть, друзья, на всякий случай предупредим, не обижайтесь, никому приз не отдадим. Ну, потому что все красиво, все замечательно. Вот Алена Рябова пишет. В моей родной жаркой Астрахани есть комплекс «Сарай Бату». В связи с ним вспомнилась история. Ходим мы по этой исторической реконструкции, и там, ну, действительно такое интересное место. И девочка с родителями там гуляет и говорит, ну, куда мы приехали? Ни сарая, ни батута. А так, пишет она, вся Астрахань — это сплошное место силы.
1: Mm-hmm. Второй год подряд любимое место в родном Ярославле, там, где болеют за Локо. Мы чемпионы! Сегодня Ярославль. Да, не спал. Это была славная победная ночь. Да, и действительно, вот наши слушатели друг друга поздравляют. Молодцы.
0: Шикарно. Угу. Так, Анастасия Волк, ВКонтакте комментарии. Доброе утро и привет из Иркутска. Ну, у вас-то уже день, я понимаю. Пишет, у нас город очень красивый, но, если, знаете, так разобраться, пишет она, все едут к нам из-за Байкала. Угу. И это стоит увидеть хотя бы раз в жизни. И если, Настя, это ваши фотографии, вот то, что вы прикрепили, это прямо красотища вообще невероятная.
1: Еще есть любимый город Туапсе, пишет нам тоже наша слушательница Краснодарского края. Маленький уютный город. Многие говорят, мол, скучный. Но нашей семье для отдыха самое то. Стараемся ездить каждый год. В этом году вроде тоже собираемся.
0: Вот был очень хороший комментарий, я где-то его пропустил. Из Москвы именно. Угу. То есть есть места такие, знаете, ну, Красная площадь, понятно, да, все сюда идут, там тот же самый Коломенское, те же самые Сокольники, и кто-то написал про Крутицкое подворье. Вот серьезно, будете в Москве, обязательно сходите туда. Это просто такой кусочек Москвы 19 века, он там прям застрял, там дома такие, там церковь такая... Удивительное место. Крутицкое подворье. Еще раз повторю.
1: Записали, да. Доброе утро. Люблю свой родной город Ставрополь. Весной и летом утопает в зелени и цветах. Очень чистый, ухоженный. Ну а любимое место – сквер у театра драмы имени Лермонтова. И действительно потрясающей красоты фотографии. Огромное количество тюльпанов. Ой, чудо, чудо. Сегодня просто чудо фотографий.
0: Ну и Наталья добавила. В Нижнем Новгороде есть своя Швейцария. Это парк и свои Мальдивы. Остров посредине русла Волги с песчаными берегами.
1: Ого!
0: Я сейчас еще раз спрошу, Свет, почему мы там не были? Мы были...
1: Да мы не успели, Нижний мы были Новгород, только два дня. Только два
0: были
1: дня.
0: Были два дня и, конечно, все не посетили. Нижний прекрасен. Друзья, рассказывайте о своем городе. Какие места надо посетить у вас, если вдруг нас там судьба занесет? Или, например, вы живете в одном городе, но никогда в этом уголке не бывали. Напишите. Автору лучшего комментария уже через полчаса с небольшим вручим очень приятный подарок. Очередной набор комментариев, опять же, через 20 минут. А через несколько минут Света расскажет, какие тренды набирают обороты в сети.
2: Утро на Семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Фантом, да, та самая Spice Girls, ее Maybe на Радио 7 на Семи Холмах. О чем сейчас говорит интернет, какие тренды в трендах? Это что было сейчас? Тавтология?
1: Ну, нет. Сегодня пятница, и сегодня тебе можно все, да? Впрочем, как и всегда.
0: Нет, так. Ну, какие тренды в трендах? Ну, так же.
1: Да так же, ну, так да. же, да. В тренде новая куртка, скажем так. В общем, есть некий стартап, и он выпустил куртку для авиаперелетов. Можно погуглить и найти видео.
0: Я видел, туда просто в эту куртку поместилось все, понимаете? Только вот собаку вы не положите и кошку, а вообще вмещается абсолютно все.
1: Да, 16 карманов разного размера, и на самом деле, вот если вы представляете себе, ну, как бы... размер чемодана для ручной клади, вот все, что помещается в чемодан, легко помещается в эту куртку. Ну, то есть можно действительно не докупать дополнительные места, да, вот эти вот самые багажные, и неплохо сэкономить.
0: А такой на таможне, да, покажите карманы ваши. И причем эта куртка потом трансформируется в сумку, если вам надо, да, вообще. Обалденная вещь.
1: Так, китайцы создали роботов-парикмахеров, тоже вирусится видео в сети, устанавливают этих роботов в торговых центрах. Они сканируют голову, анализируют лицо и стригут волосы с точностью до миллиметра. Стоит это все около 600 рублей. Ты бы рискнул, Дим?
0: Да.
1: Серьезно? Точно,
0: конечно, конечно. Но здесь один вопрос. А если у меня дернется голова? Вдруг мне позвонят? Еще что-то в этом роде. Такой анекдот был очень, ну, очень старый, из советских времен практически. Мол, изобрели в Советском Союзе робота-парикмахера. И, мол, он стрижет действительно идеально. И говорят,

0: московских историй. На Лубянке убирают искусственную лаванду и меняют на живые цветы. Если кто не в курсе, не так давно, действительно, на Лубянской площади появилось просто море лаванды.
1: Свет, так, ну-ну-ну. Вот у нас в Москве убирают искусственную лаванду, да?
0: Потому что жители сказали, что искусственные клумбы нам не нужны. И вообще там был какой-то неприятный запах пластика. Я не буду говорить, сколько денег было потрачено на установку, и даже не буду дополнять, сколько денег потрачено на то, чтобы это все в обратную сторону откатили. Уж как есть.
1: А что, у вас там и плитка прошлогодняя, что ли?
0: Уже меняют. Уже меняют, все нормально. Ну и самое модное, и самое... Нет, это слово неприятное. Место москвичи негодуют из-за превращения Лужников в новые Патрики. Что произошло? В спортивном комплексе на самом деле открыли премиальные рестораны. Там установили шезлонги возле фонтана, поставили, собственно, стульчики, как в Париж, да, помните, там недалеко от Лувра. И, в общем, туда начали стягиваться темщики, блогеры, любители вечеринок. И, в общем, многие жалуются, что из-за толп людей и машин припаркованных теперь спортом заниматься и работать в Лужниках стало просто невозможно. И огромное количество рилсов сейчас, которые разлетаются по всяко-разным соцсетям, как раз из Лужников. Их действительно называют новыми Патриками.
1: Опять, Свет, неправильно. Опять, как надо было это преподнести? Я живу около Лужников, спортом заниматься невозможно. Толпы эти вообще блогеры, откуда вы взялись? Я тут бегала каждый день. Ну, как-то так, да?
0: Как-то у тебя хорошо получается, мне нравится.
1: А потому что я с Москвы, Свет.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Мисс Руссос и те самые воспоминания на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, от воспоминаний движемся далее. И впереди для вас Леди Гага, Ace of Base, Ванесса Паради. А еще обязательно поговорим о кино. 10:20 в российской столице. С добрым утром.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: 1000 гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
3: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
2: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
3: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
2: Sunny Resort.

0: 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
1: Невероятные возможности для семейного отдыха.
0: Туристическая компания «Садис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
2: Natuzzi Italia. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 128-770-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
8: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
9: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Я же как ворона.
9: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: All That She Wants на радио 7 на Семи Холмах. И, конечно, в эту пятницу хотелось бы узнать про какое-то место, вот чтобы недалеко поехать туда и вот посмотреть, насладиться, порадоваться. Мы вот об этом и говорим сегодня целое утро. Что в вашем городе просто необходимо посмотреть, где нужно сделать самые лучшие фотографии, про места силы.
1: Пишут нам: живу в Иркутске. Конечно, у нас место силы – это Байкал. В любое время года он прекрасен. Примерно час езды на машине по хорошей дороге, и мы на берегу Байкала. Самая ближайшая точка – это Листвянка. Вот в выходные было путешествие на теплоходе. Красота!
0: Классно! Угу. Мне просто интересно, а нет ли там толп?
1: На Байкале?
0: Понимаете,
1: он
0: да?
1: Он большой очень.
0: Не, я понимаю.
1: Но хоть толпой приезжай, все равно будет, мне кажется, места много.
0: Ты, видимо, из Иркутска что-то тебя...

0: переспоришь. Ирина из Орла, ее комментарий пишет. Орел называют литературной столицей, потому что в Орловской губернии родились или жили Тургенев, Лесков, Бунин, Русанов, Андреев, Агранович, Тютчев, Фет и Блынский. А еще пишет у нас красивейший храмовый комплекс Вятский Посад. И вообще Орловщина, прекрасные места.
1: Да.
0: Полностью согласны, да.
1: Город Долгопрудный. Там и амфитеатр, и сквер. Вот здесь не знаю, где поставить ударение. Все-таки Котовский или Котовский затон. А в любое время года это место меня вдохновляет. Расстраивают только некультурные подростки, которые приезжают сюда купаться. Не считаясь людьми вокруг. Видишь, наболело у человека. Они, в общем, нецензурно выражаются, ведут себя неадекватно и портят всю эту нежную картину. Первое фото — это вчерашний вечер. Невероятно красиво, невероятно. Кто-то еще писал про парк, не вспомню в каком городе, и действительно, мол, очень красиво, если бы не очереди.
0: Угу. Вот смотрите, насчет подростков. 30 лет назад мы были ими. Все так и было. Мы были нецензурными, шумными, мы таскали с собой всякие напитки, которые нельзя таскать в общественные места. Мы были ими. Ну, просто время такое. Ну, так бывает. Ничего страшного. Чуть-чуть надо потерпеть. Про парк Галицкого невероятное количество комментариев из Краснодара. Просто буквально через один. Вот
1: да,
0: пишут,
1: да.
0: И пишут, пишут, рекомендуют. Вот прямо из последнего Татьяна пишет. Парк Галицкого. Место, где отдыхаешь душой и телом. Огромный парк с разными локациями. Прекрасен в любое время года.
1: Красота. А вот еще говорят, что Южный Урал прекрасен. Фото сделано в октябре. Даже в городской собаке проснулись пастушьи инстинкты. Красивая фотография достаточно. И где-то был комментарий про Таганку. Подожди, я не могу не прочесть. Но, пишут нам, в Москве есть и часть самых нелюбимых мест. Нелюбимых. Это развязки на дорогах и, конечно же, перекресток на Таганской. Как человек, отвечающий за навигацию в машине, ненавижу, говорит, их. И, наверное, стоит согласиться, потому что огромное количество мемов в интернете именно с фотографии Таганской площади, с развязкой на Таганке, мол, как это проехать и сколько нужно кругов сделать, и сколько нужно кругов ада пройти, чтобы все-таки в нужном направлении отправиться.
0: Ну, опять же, чтобы вы понимали, вот от того самого Таганского кольца, вот до места нашей со Светой работы, до студии Радио 7, метров 700, наверное.
1: Да. 3 минуты.
0: Вчера в половине 9 вечера я стоял там в пробке, наверное, минут 20. Так что жмем руку вам, держитесь, терпения, друзья. Ну и ждем, конечно, ваши комментарии, потому что через 10 минут уже будем подводить итоги, будем выяснять, какое же место у нас в стране самое атмосферное, так что успейте отметиться. Ну и через пару минут Синематека.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ванесса Паради на Радио 7 на Семи Холмах. 10:40, точное столичное. Друзья, сегодня пятница, 22 мая, ну а завтра стартуют выходные. И это будут не просто выходные, это будет уикенд Шер. И, кстати, к уикенду Шер мы для вас подготовили подборку фильмов с легендарной дивой.
1: Радио 7. Синематека.
2: И давайте начнем с картины, которая называется «Во власти Луны». Лоретта соглашается выйти замуж за стабильного, но традиционно, да, скучного парня. Пока жених в отъезде, она

0: Идет знакомиться с его братом, вспыльчивым пекарем, и за одну ночь влюбляется по уши. Шер очень идет роль вот этой страстной такой итальянской вдовы. Она так органично, будто играет саму себя. Ну а вместе с ней в кадре блистают Николас Кейдж, Олимпия Дукакис и Винсент Гордени. Неудивительно, что фильм стал настоящим триумфатором киносезона и собрал целую охапку наград, включая «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
1: Давайте также отметим ленту «Бурлеск» 2010 года. Это ярчайший мюзикл о провинциалке в исполнении Кристины Агилеры, которая мечтает петь на большой сцене. Шоу, блеск и много музыки. Шер в роли Тесс, владелица старого клуба, которая пытается спастись от банкротства и сделать из новенькой настоящую звезду, просто великолепно. И после просмотра вы поймете, что над легендарной дивой не властно время, а ее харизма и талант с годами становятся только ярче.
0: Еще одна прекрасная кинолента – «Иствикские ведьмы». Три подруги в глухом городке так сильно мечтают о принце, что вызывают самого дьявола. Обаятельный Джек Николсон начинает соблазнять их по очереди, пока женщины не понимают, что пора использовать свои магические способности против него. Шер играет Александру, одну из трех современных ведьм, которая первая вступает в опасное такое психологическое противостояние с незваным гостем. Эта лента будто говорит, даже если идеальный мужчина оказывается выходцем из ада, хорошая компания сможет это исправить.
2: Синематека на Радио 7.

0: Алана Майлз, ее Black Velvet на радио 7 на Семи Холмах. 10.49, точное столичное, друзья. Пора подводить итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Радио 7.
3: Вот сегодня можно было просто не заканчивать утреннее шоу и продолжать принимать ваши фотографии. Хотя, да, действительно, мы же можем не останавливаться. И даже в какой-нибудь обеденный перерыв обязательно заходите в наши соцсети, рассказывайте, где живете, в каком городе или какой город ваш любимый. И главное, указывайте то место, которое всегда вас привлекает.
0: Вот Дмитрий пишет, кстати, друзья, вот это недалеко, туда можно съездить, это действительно красиво, был там, вот подтверждаю лично. В общем, Дмитрий пишет: Подольск и жемчужина Подмосковья, храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, прекрасен в любой сезон. И более того, невероятное какое-то количество фотографий именно от молодоженов на фоне вот именно этого храма. Там парк очень красивый. Действительно шикарное место. Будете проезжать мимо, обязательно сделайте фото.
3: Так, ну куда уж без Ростова-на-Дону. Очень нравится набережная. У меня там родственники живут. Когда езжу к ним в гости, часто там гуляем. И еще, доброе утро. А вот я живу в городе Саки. Это Крым. Наш город один из самых старых курортов Крыма. Старейший грязевый курорт России. Море в 5 километрах. Любимые места, набережная и парк. Приезжайте к нам. И какой-то невероятной красоты озеро розового цвета. Очень красиво, очень.
0: Так, теперь вообще необычное место. Лариса Сусевич прислала и фотографии, и комментарии ВКонтакте. Живу в небольшом поселке Воронежской области под названием Рамонь. Место историческое. Именно тут Петр I строил свои первые корабли. Отсюда по реке Воронеж отправился в боевой поход Витус Беринг в Азовское море. И кто знает, может, его потомки продолжают жить рядом с нами, ведь он влюбился в дочку трактирщика. Места у нас очень красивые. С одной стороны могучий Дон, с другой река Воронеж. А в самой Рамоне настоящий дворец Евгении Максимилиановны Альденбургской, как говорят, с привидениями. И для путешественников Рамонь расположена очень удобно.

0: пути из Москвы в Краснодар по трассе М4. Просто нужно свернуть налево, и вы окажетесь в поистине историческом месте. Может, в Краснодар уже передумайте ехать. Наверное. Это я от себя. В общем, пишет, будете ехать с севера на юг, заезжайте к нам. У нас очень красиво. Ларис, чудесное фото, чудесный комментарий. Спасибо огромное.
1: Доброе утро. Живу в замечательном месте. Все помнят из школьной программы «Скажи-ка, дядя», ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана. У нас очень душевный город. Главная достопримечательность – это же, конечно, Никольский собор. Богатая история у города воинской славы, города Можайска. Кстати, да, можно доехать на электричке, если я не ошибаюсь, за пару часов, да, или это, да, хотя бы, да, за три. Да, да. Да, да. Ну и особенно притягивает то, что совсем неподалеку расположено то самое знаменитое Бородинское поле. Ну а сегодня, кстати, нашему городу исполнилось 795 лет.
0: Поздравляем,
1: поздравляем
0: Можайск,
1: Можайск, от души, от, да,
0: души. Конечно. Ну и теперь, друзья, мы переходим к победному комментарию, которого сегодня нет.
1: Да
0: мы сегодня
1: все
0: не отдаем, да, никому приз, потому что, ну, это невозможно. Все прекрасны, фотографии великолепные, истории чудесные. Просто хочется побывать вот в каждом из тех уголков, о которых вы пишете. И как здорово, что люди любят свои места, любят города, где они живут, присылают фотографии, делятся впечатлениями. Спасибо вам огромное. Вот опять же, по возможности обязательно куда-то. Я вот в Рамонь сижу хочу, понимаешь? Прямо сейчас.
1: Да-да-да, можно сказать, что мы все победители, потому что живем в такой прекрасной стране, с такими прекрасными городами, с такими прекрасными поселками, с такими прекрасными полями, горами и так далее. О, красота!
0: Ну все, давайте, да, тогда завершать это утро, друзья, до конца этого часа. Для вас на Радио 7 танцевальная коллекция, наша танцевальная коллекция. Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. И в 17.00 пятничный Олег Машков. И это будет «Вечер на семи холмах». Мы желаем вам прекрасных выходных. Ни в коем случае не останавливайтесь. Продолжайте постить и фотографии, и рассказы о своих городах, о том, что у вас можно посмотреть. Потому что туристическая отрасль развивается именно так.
1: Да, мы и лето впереди, да?
0: И лето впереди, опять же, да. Мы желаем вам чудесных выходных и прощаемся до понедельника. Пока-пока.
1: Пока.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен. Непрерывно. С 11 в начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Это пятница в Москве и Подмосковье. Последний день жары под 30 градусов. Еще синоптики анонсировали, что во второй половине дня могут дожди пройти. Ну а далее. В столичный регион, по прогнозам, начнет заходить прохладный воздух. Так что выходные хоть и не обещают осадки, но днем будет всего плюс 22, плюс 24.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Для многодетных семей у нас в стране вот эта пятница день очень важный, потому что с этого дня социальный фонд начинает автоматически пересматривать отказные, уже вынесенные до этого решения по выплате единого пособия многодетным. Они были, если вынесены с января, потому что начинают с сегодняшнего дня действовать новые правила. Право на единое пособие для

0: для родителей с тремя и более детьми сохранят в случае небольшого до 10% превышения доходов над прожиточным минимумом в регионе. До сих пор, для сравнения, если доход семьи был выше регионального прожиточного минимума, буквально даже на пару копеек, это лишало семью права на единое пособие. С этого дня все будет иначе. Если указанное выше превышение в пределах 10%, будет положительное решение, объявили власти насчет продления выплаты единого пособия еще на год. И при этом родителям, то, что называется, делать ничего не надо, соцфонд автоматически сообщит об итогах проверки и о результатах через портал госуслуг. Повышение размера страхового возмещения по долгосрочным банковским вкладам скоро станет реальностью, потому что правительство уже внесло на рассмотрение в Думу законопроект на эту тему, хотят сделать такие финансовые, долгоиграющие инструменты привлекательнее для граждан и стимулировать приток так называемых длинных денег в экономику. Поэтому, если на практике и конкретно увеличат размер страхового возмещения по вкладам более 3 лет с цифры 1,4 миллиона, как сейчас, до отметки 2 миллиона рублей. Также еще напомню, что для безотзывных вкладов на 3 года и более страховку уже подняли на новую отметку 2,8 миллиона. И еще, это очень важный момент, третий, вырастет объем, причем серьезно, выплат по эскроу-счетам для купли-продажи недвижимости сразу втрое, до цифры 30 миллионов рублей. И при банкротстве банка или застройщика государство будет компенсировать покупателю новостроек именно эту максимальную сумму. Так будет уже с Нового года. Россельхознадзор с этого дня ограничил ввоз цветов из Армении, объявили, что по ним выявляют слишком много карантинных нарушений. И ограничение будет действовать до завершения масштабной проверки тепличных цветочных хозяйств, а потом еще и до окончания анализа всех результатов этой инспекции в Армении. То есть цветы оттуда в Россию не пустят, пока там не обеспечат полный и должный контроль за их фитосанитарным состоянием. Вообще, в основном из Армении в Россию импортировали до сих пор перуанские лилии и розы. Флористы сообщают на тему нового запрета, что этим товарам есть альтернатива, конечно, из Эквадора, Кении и Китая. Ну и самые популярные поставки – это эквадорские. Правда, розы оттуда стоят в разы дороже, чем до сих пор стоили армянские. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
7: А это мы еще посмотрим. Папа.
8: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты. Живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
9: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек? Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Nash.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на Nash.dom.rf. Не оферта.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В парке Зарядье открылся новый музей «Историал. Коллекция». В нем представлено полсотни восковых фигур Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России. Скульптуры создавали эксперты по гриму, а для большей точности им помогали историки. Экспозиция стала пространственной иллюстрацией жизни страны, художественным залом славы, где собраны образы тех, кто сформировал и формирует цивилизационную идентичность русского народа. В театре на Малой Ордынке в выходные мультимедийный спектакль о смутном времени «Соборная площадь». В центре сюжета история о том, как народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освобождало Москву. Здесь используют визуальные эффекты, видеомэппинг, световые эффекты и 3D-проекции, которые оживляют декорации Кремля. Эдуард Бояков предлагает взглянуть на понятие соборности как на уникальное качество русского характера, объединяющее людей перед лицом общей опасности. Вместе с главной героиней, юной Матрёной, зрители перенесутся в Россию 17 века, где переплелись судьбы народа, власти и духовности и станут свидетелями знаковых событий. Начало спектакля в 6 вечера.
0: Радио 7. Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град и плюс 28-30 градусов. Завтра в столице переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза, ночью 14-16 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Вступили в силу новые правила оформления единого пособия. Теперь многодетные семьи смогут сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы окажутся больше установленного предела, не более чем на 10%. Соцфонд в беззаявительном порядке сегодня начнет пересмотр отказов, и если семья проходит по новым правилам, назначит выплату еще на 12 месяцев. О решении семьи смогут узнать через госуслуги. Такие уведомления начнут приходить на портал с сегодняшнего дня. В Кремле определили будущее место работы Вячеслава Гладкова. В ближайшее время экс-губернатор Белгородской области будет назначен послом России в Абхазии. Информацию сообщил РБК-источник, близкий к администрации президента. Данные также подтвердили два федеральных чиновника. Они отметили, что сам Гладков хотел именно этого назначения. В отставку, напомню, Гладков ушел 13 мая. До этого он находился несколько недель в отпуске, который стал первым с начала специальной военной операции. В мегаполисах России этим летом будет заметно жарче, чем в прошлом году, а количество осадков будет в пределах климатической нормы. Как выяснили метеорологи Яндекс.Погоды, температура воздуха ожидается выше нормы во всех городах-миллионниках. Сильнее всего разницу с предыдущим годом заметят жители Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Челябинска. По прогнозу, в Москве, Новосибирске, Омске и Челябинске температура обновит рекорд последних 10 лет. При этом за Уральским хребтом в Екатеринбурге этим летом, вероятно, обновление 30-летних сезонных тепловых рекордов. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе, от Библиотечного проезда до Строгино. Ленинградка, есть проблемы от Ленинградского моста до улицы Космодемьянских, Горьковское шоссе от ЖД переезда до Окрехиновского шоссе, а проспект Мира тормозит от улицы Докукина до Крестовского путепровода. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем чудесной пятницы!
0: В Москве 12 часов. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. В воскресенье за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Только на Радио 7. Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
0: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Таинственные Сейшелы.
5: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
4: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
5: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
4: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
5: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
4: Содис.ру.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на мхат.ру. 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?

0: таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
1: Труумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Траумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП/ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
6: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
7: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex24.
8: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80, 18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла!
11: И мне!
13: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть!
12: О, да!
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000.
15: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град и плюс 28-30 градусов. Завтра в столице переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза, ночью 14-16 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Сроки введения дополнительной платы за международный трафик изменятся. Речь идет об объемах свыше 15 гигабайт в месяц. Изначально власти планировали назначение сборов до 1 мая, потом назывался срок до 1 июня. По данным РБК, теперь обсуждается перенос даты ближе к осени или на время после выборов Госдумы, которые состоятся в конце сентября. Напомню, власти просили оператора внедрить плату за международный трафик сверх лимита в 15 гигабайт в конце марта в рамках борьбы с VPN. В Эстонии хотят запретить покупку недвижимости россиянам без постоянного вида на жительство. Законопроект подготовило Министерство внутренних дел республики. Документ также касается граждан Беларуси. Запрет будет действовать и в отношении предприятий, бенефициары которых лица этой категории. В МВД Эстонии добавили, что купля-продажа недвижимости должна быть подтверждена нотариусом, и заверением документов станет последним этапом, на котором такие сделки могут быть остановлены. В МВД России предупредили о фишинговых рассылках о положенных социальных выплатах. Мошенники используют логотипы госорганизации, обещая крупные суммы. Это делают для того, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по их ссылке. Правоохранители подчеркнули, что злоумышленники рассылают уведомления от имени социального фонда и предлагают с помощью неизвестного приложения проверить свои начисления за несколько минут без справок, личных данных и очередей. После, по данным МВД, пользователи направляют на фишинговый сайт, где занимаются сбором персональных данных и реквизитов банковских карт. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Большой Тульской, на внешней стороне ТТК от шоссе энтузиастов до Новой Башиловки. Дмитровское шоссе и Бутырская улица, есть проблемы от моста через Октябрьскую железную дорогу до 4-го Вятского переулка. Новорязанское шоссе и Волгоградка тормозят от улицы Маршала Полубоярова до Ташкентской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
7: Окей.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
10: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «We Can't Share». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. We Can't Share. Только на Радио 7. Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град и плюс 28-30 градусов. Завтра в столице переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза, ночью 14-16 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль при внесении клиентами крупных сумм наличными. Речь идет об объеме средств не менее 5 миллионов рублей за 30 дней. Кредитным учреждениям необходимо ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц. Как отмечается на сайте регулятора, возможные цели таких банковских операций с внушительными суммами – легализация или отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные действия. В Пермском крае запретили хранение и распространение вейпов. Штраф за нарушение составит от 15 до 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу осенью этого года, сообщила пресс-служба ЗАГС Собрания Прикамье по итогам очередного заседания депутатов. Ранее в регионе была запрещена продажа вейпов. По словам председателя парламента края Валерия Сухих, наличие товара на складах или в точках сбыта остается в серой зоне. Инициатива призвана защитить здоровье жителей, особенно подрастающего поколения. Ведомости указали на снижение цен на квартиры в новостройках в Старой и Новой Москве. Средняя стоимость такого жилья по итогам заключенных в апреле сделок уменьшилась более чем на 2%, до 578 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты связывают снижение средней цены сделок с изменением структуры спроса. В прошлом месяце выросла доля покупателей, которые приобретают более доступные объекты, в том числе с использованием ипотеки. При этом в годовом выражении стоимость квартир в новостройках продолжила расти. В Старой Москве она увеличилась на 14%, в Новой Москве почти на 30%. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов и от Липецкой улицы до Варшавки. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе и от Осташковского шоссе до Алтуфьевского. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Шарикоподшипниковской улицы до Большой Тульской. На внешней стороне ТТК от шоссе энтузиастов до Новой Башиловки. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную сумму?

0: Собственность под 11,6% годовых.
1: Готово.
0: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
2: Господин юрист, написано же «на весь срок».
0: А что под звездочкой?
2: Ничего, это для всех. На весь срок.
0: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
3: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Я же как ворона.
4: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
6: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
7: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
8: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
9: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
10: Окей.
9: Подробности на ОКМаркет.ру.
11: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
12: А это мы еще посмотрим, папа.
13: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
14: Радио 7.
15: На семи холмах.
14: 104,7 FM.

0: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Тысячу гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
2: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
1: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
2: Эксклюзивные.

0: Отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
1: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
0: Невероятные возможности для семейного отдыха.
1: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
2: Natuzzi Italia. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndifisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». УГРН 120 870 40 30 40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. В воскресенье за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Только на Радио 7. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.

0: О, да!
1: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: мамбо like a crazy.
1: Радио 7. О погоде.
2: В столице сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град и до 30 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, по области местами кратковременной.

0: Временный дождь, гроза, ночью плюс 14, плюс 16, а днем всего 21-23 градуса.
1: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
0: Добрый день. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам. Для вложений сроком больше 3 лет максимальное возмещение предлагается увеличить с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. Также в 3 раза до 30 миллионов могут вырасти выплаты по эскроу-счетам, которые используются при покупке жилья. Если банк или застройщик обанкротится, государство компенсирует покупателям эту сумму. Закон может вступить в силу со следующего года. Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет 27 июня в закрытом формате без официальной продажи билетов. Попасть на мероприятие можно будет только по именным пригласительным билетам, предназначенным исключительно для выпускников. Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на проведение мероприятия в Петербурге 27 июня. Основными площадками станут Дворцовая площадь и Дворцовая набережная, которые будут полностью изолированы. Сервис проката «Велобайк» подготовил спецусловия для участников московского велофестиваля. Все желающие арендовать велосипед городского проката смогут это сделать по особому тарифу «Велофестиваль» – 1099 рублей за 5 часов. Этого времени хватит для того, чтобы несколько раз проехать по Садовому кольцу. Взять велосипед можно будет на входе в стартовый городок фестиваля, а после заезда оставить на финише или парковке, указанной в приложении «Велобайк». Количество транспорта ограничено, поэтому советуют приезжать заранее. Напомню, велофестиваль пройдет в Москве в воскресенье. В этот день Садовое кольцо закроют для транспорта. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Большой Тульской, от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до Спартаковской площади. МКАД – внутренняя сторона, есть проблемы от Профсоюзной до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД тормозят от Волоколамки до Рублёво-Успенского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем удачного дня!
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.

0: 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
7: Хочу к

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
7: Я ворона.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
2: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104,7 FM.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Share». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Share. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется. И объявляется.

0: начинается неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град и до 30 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 14, плюс 16, а днем всего 21-23 градуса.

0: часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. В Минэнерго России заявили об отсутствии нехватки топлива на внутреннем рынке. Он остается стабильным и контролируемым. Отрасль готова к прохождению периода сезонного роста. Особое внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса, отметили в министерстве. В Минэнерго подчеркнули, что стабильности способствуют ранее принятые правительством меры, в том числе запрет на экспорт бензина, а также ограничения на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Вступили в силу новые правила оформления единого пособия. Теперь многодетные семьи смогут сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы окажутся больше установленного предела, не более чем на 10%. Социальный фонд в беззаявительном порядке сегодня начнет пересмотр отказов. Если семья проходит по новым правилам, назначат выплату еще на 12 месяцев. О решении семьи смогут узнать через госуслуги. Такие уведомления начнут приходить на портал с сегодняшнего дня. Россияне назвали поводы для радости на работе. Каждый десятый считает лучшим в трудовых буднях день получения премии. А по мнению 6% работников, каждый день по-своему прекрасен. Об этом говорят результаты исследования одного из сервисов по поиску работы. 5% считают лучшими рабочими днями дни корпоративов, праздников и других торжественных мероприятий в кругу коллег. Еще 15% назвали другие поводы для счастья на работе: профессиональные праздники, повышение в должности, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, а также повышение зарплаты и уход в отпуск. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов и от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Волоколамки, от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Ленинградского проспекта до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до Новой Башиловки. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
3: Готово.
2: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
4: Господин юрист, написано же на весь срок.
2: А что под звездочкой?
4: Ничего, это для всех. На весь срок.
2: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
5: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
6: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
7: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
8: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
7: Чистота вод Байкала и северное сияние.
8: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
7: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
8: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги, авторские экскурсии и развлечения.
7: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
8: Телефон 933-55-33.
7: Содис.ру.
9: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
10: Замена масла. СТО фильтр поможет всегда.
11: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
12: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
13: Я же...
12: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
13: Я ворона.
12: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
7: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
2: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт — это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
9: Хочу

0: Подписчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подстекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. В воскресенье за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Шер. Только на Радио 7. Реклама.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве плюс 30 градусов. Будущей ночью ожидаются кратковременные дождь и гроза. Минимальная температура в городе плюс 14-16. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура в столице плюс 21-23. Что касается ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до Ярославского шоссе, от Сколковского шоссе до Рублево-Успенского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе.
1: В Москве 5 вечера пятницы. А прямо сейчас вечерний выпуск новостей. Первый вечерний выпуск новостей в исполнении Дианы Макеевой. Диана, привет.
0: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Банкоматы и платежные терминалы смогут работать без интернета в России. Технические решения для этого проработали Минцифры и операторы связи, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Как пишут РИА Новости, сейчас уже проводится апробация технологий. Также ЦБ обсуждает включение всех финансовых организаций страны в белые списки. Ожидается, что банки и страховщики будут добавляться в такой перечень поэтапно. Это связано с технологическими ограничениями. Ленинградский вокзал в Москве снова встречает пассажиров после почти 2 лет реконструкции. Обновленный транспортный узел сегодня открыли мэр столицы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. За время работ здесь полностью обновили инфраструктуру, инженерные системы и внутренние помещения, а также привели в порядок привокзальную территорию. Исторический облик здания 19 века при этом сохранили. Самое приятное новшество для всех, кто ценит время – прямой выход к станции метро «Комсомольская». В Миноборнауке рассказали, как будут ограничивать платный прием в вузы. Перечень специальностей, где ограничен прием студентов на платные места, планируют пересмотреть к 2028 году. Ограничения вводят для направлений, выпускники которых менее востребованы на рынке труда. В министерстве отметили, что первый год действия новых правил показал положительные результаты. При этом IT-специальности под сокращение не попали и получили дополнительную поддержку. Заметно уменьшился платный прием на юриспруденцию. В прошлом году на это направление поступили более 43 тысяч человек. В новом учебном году предусмотрено 29,5 тысяч платных мест. 46 тысяч рублей – во столько в среднем обойдется выпускной 11-классника. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование. Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 17 тысяч и 25 тысяч рублей для 11-классников. В среднем по России одежда и обувь для сына 9-классника обходится 18 тысяч рублей, для дочери в 17 тысяч. При этом каждый пятый родитель не покупает специальную праздничную одежду. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Ну что ж, всех с общенациональным праздником, имя которому «Вечер пятницы», да? Поздравляю, друзья мои, дотянули. И давайте уже начнем усердно перетекать из режима труда в режим отдыха. Думаю, предстоящего часа нам как раз на это хватит. Ну а перед тем, как войдем в выходные, успеем послушать с десяток роскошных песен. Например, далее в эфире «Хуанес», затем «Куин», дальше, соответственно, «Больше». Ну и таким образом, песня за песней, доберемся до рубрики «Книжная полка», в которой обсудим исключительно достойные нашего внимания новинки литературы. Ну а пока же всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Оду дружбе в исполнении Queen только что мы с вами на Радио 7 послушали. И, между прочим, по данным социологов, эта песня актуальна для 83% россиян. Ну, потому что именно столько заявили, что друзей имеют. Ну, а оставшимся что? Мне кажется, нужно как-то подтянуться. Потому что наличие друга, знаете ли, не только поднимает общий тонус, но еще и жизнь продлевает. Так ученые настаивают. Ну, и наверняка же найдутся среди нас граждане, которые чересчур серьезно относятся к дефинициям. Вот кто-то наверняка скажет, а кого же можно считать другом? Да, пожалуйста. Давайте обратимся к антропологам, которые провели исследование и теперь настаивают, что просто знакомый становится приятелем после примерно 40-60 часов общения. Чтобы приятель в друга превратился, тут уже немного побольше времени придется потратить. От 80 до 100 часов совместного досуга. Ну, а для перехода в статус близкого или лучшего друга, так и вообще необходимо свыше 200 часов плотного и откровенного общения. Но, опять же, это совсем не значит, что нужно высчитывать количество дружбы с секундомером наперевес. Нет, ну, просто, наверное, не стоит ограничивать себя в общении с милыми вашему сердцу людьми. И тогда, уверен, все случится само собой. Ну а в эфире далее случится Роберт Майлз и прямо сейчас Мадонна на Радио 7. Добрый вечер.

Chivalry на радио 7. Good Night Moon, или же Спокойной ночи, Луна. Так по-нашему называется песня, которую, наверное, можно назвать кинематографичной чуть более чем полностью. Ну, серьезно. Потому что если бы не важнейшее из искусств, совсем не факт, что эта вещица в свое время, как говорится, выстрелила. Вот смотрите, в 99-м году уже прошлого века Chivalry выпустили ее на своей дебютной пластинке, и через несколько месяцев создатели мыльной оперы «Бухта Доусона» включили песню в саундтрек сериала, мотивируя тем, что вроде бы композиция не заезженная, ну и, наверное, неплохо вписывается в контекст фильма. Ну а еще 4 годами позднее сам Тарантино эту песню поставил на финальные титры такой ленты, как «Убить Билла», фильм второй, да. И вот с этого момента американская группа Chivalry вошла в историю музыкальную. Ну и стоит, наверное, отметить, что и далее киношники этим треком не брезговали. Во многих лентах песня звучит, что, собственно, сыграло с коллективом, наверное, недобрую шутку. Потому что многие начали считать Chivalry группой одного хита. Ну, не знаю. Вот лично мне эта банда откровенно импонирует. Так что, если вдруг решитесь плотнее ознакомиться с их творчеством, думаю, не пожалеете. Ну, а тем временем в столице уже 17:25, и продолжаем пятницу под лучшую музыку на все времена, которая, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Об уже вечернем трафике нам расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Новорижского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Рязанского проспекта. Я желаю вам удачи в пути и хорошего настроения. Это «Радио 7» на Семи холмах.
2: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также Booking и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
6: А это мы еще посмотрим, папа.
7: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
8: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угаран 128-770-40-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
9: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм с 21 по 27 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
10: Друзья, я Константин Хабенский. И 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная

0: симфония в парке и 8000 свечей от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на люмисфера.шоу 6+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: Друзья мои, позвольте напомнить, что в самом разгаре Санкт-Петербургский книжный салон, который продлится аж до 24 мая. И на этом мероприятии вы сможете не только приобрести литературные новинки, но также встретиться с авторами и получить их автографы. Ну а сегодня в книжной полке расскажу о произведениях, которые вы сможете там найти. Итак, Евгений Водолазкин. «Последнее дело майора Чистова». Философский детектив, между прочим, от лауреата премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Если в двух словах, то в Санкт-Петербурге убит нейрофизиолог. За расследование, естественно, берется майор Чистов, который сразу же задается вопросом. Почему мы всегда ищем тело убитого, но не его душу? Возможно, ответ

0: кроется в ключевом свидетеле, носителе искусственного интеллекта Иване Иваныча. Далее. «Нинханьи. Загадка этажа номер 12». Это остросюжетный триллер о цене богатства и хрупкости человеческого доверия. Если коротко, то после смерти жительницы многоквартирного дома, которая объединила соседей в большую семью, разгорается кровавая борьба за наследство. Да. И полицейскому Тань Юну придется распутать клубок тайн каждого участника и остановить череду жестоких преступлений. Ну и напоследок. «Гомер. Одиссея». Это подарочное оформление древнегреческой классики на двух языках. Книга повествует о возвращении домой царя Итаки после Троянской войны, его борьбе с мифическими чудовищами и спасении жены Пенелопы. Для удобства классический перевод Василия Жуковского расположен напротив оригинального текста, и сюжет сопровождают выразительнейшие иллюстрации. И давайте, наверное, все на сегодня о литературе. Вернемся к той самой лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Дамиана Давид на радио 7. Next Summer. Или, если по-нашему, то следующим летом. Так эта песня называется. И, кстати, до того самого следующего лета осталось всего 9 дней, друзья мои. Если это не считать. Ну, а до официального наступления выходных, так и вообще всего ничего. Уже вон 17:50 в столице. И последнюю песню рабочей недели исполнит Беллини. Да, та самая «Самба де Жанейро» прозвучит под занавес часа. Ну а пока же «Big Mountain» на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Мошков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
8: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
7: Все отключаю, экономим.
8: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
7: Комплектом?
8: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
7: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
9: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
10: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
11: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики настаивают, что завтра в Москве облачность будет переменной, в городе без осадков, по области местами кратковременный дождь возможен, при этом не более 24 выше 0 на термометрах и ветер около 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве почти 6 вечера. Ну а прямо сейчас свежие новости в исполнении Дианы Макеевой. Диана, привет.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. В Центробанке признали перегрев цен на рынке недвижимости. Стоимость жилья вызывает серьезные вопросы. Регулятор в шоке от уровня цен. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Он признался, что не понимает, сколько нужно зарабатывать для покупки недвижимости. По его словам, рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне ажиотажного спроса прошлых лет цены на жилье оказались перегреты. Сейчас продажи стабилизируются. И регулятор ожидает формирования нового баланса на рынке. Рособорнадзор ограничил шумные работы рядом с пунктами сдачи ЕГЭ. На период аттестации запрещены строительные, технические работы, а также шумные культурные мероприятия. Отдельное внимание уделят условиям проведения экзамена в жаркую погоду. В таких случаях все участники ЕГЭ должны быть обеспечены питьевой водой. Кроме того, медпункты, работающие на пунктах проведения экзамена, должны быть готовы оперативно оказать необходимую помощь при ухудшении самочувствия подростков. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Туроператорам придется снизить цены на отдых на курортах до 30% ради повышения спроса, заявили в Российском союзе туриндустрии. Эксперты поясняют, сейчас отели недозагружены. По сравнению с прошлым годом показатели ниже на 10-15%.

0: 10%, при этом зимой просадка спроса составила 20%. Летом сохраняются аналогичные прогнозы. Низкий спрос привел к тому, что многие туристические направления стремятся не просто привлечь туристов, а пережить кризис. Постепенно меняется к лучшему ситуация в Анапе и Геленджике, но этот спрос будет восстанавливаться еще в течение 2 лет, заключили специалисты. Купальный сезон в Подмосковье начнется позже обычного, не раньше середины июня. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов. Сейчас вода в водоемах прогрелась только до 14-15 градусов. В ближайшие дни в столичном регионе станет прохладнее, а с начала следующей недели ожидаются дожди, поэтому вода пока не успеет достаточно прогреться. Сегодня последний день высокой температуры воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы. Сейчас в российской столице плюс 30. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Вот знаете, прямо хочется взгромоздиться на какой-нибудь броневичок и громогласно так возвестить, что выходные, о необходимости которых всю неделю утвердили граждане трудящиеся, теперь можно считать официально наступившими. Да, 7:02 пополудни в Москве. Ну и позвольте напомнить, что у каждого из вас есть шанс уйти на выходные не с пустыми руками. Да, имеется у меня подарок, который достанется победителю игры «Третий лишний». К ней мы приступим в ближайшую четверть часа. Ну а еще ближе к 40-й минуте и Филипп Смирнов устроит нам виртуальный променад по столице. В общем, с ближайшими планами определились. Так что оставайтесь с нами. И вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

историю своей жизни, положенную на музыку, только что Кристиан Леонти исполнил в эфире «Радио 7». Ну, а совсем скоро, кстати, кто-то из вас сможет в свою биографию золотыми буквами вписать победу в игре «Третий лишний». Да. Ну, а играть мы сегодня будем на два приглашения на премьеру сериала «История его служанки». Сериал выходит при поддержке «Радио 7», между прочим, а показ состоится 26 мая в кинотеатре «Каро», 11 октября. Так что, если вы

желаете попасть на это, безусловно, событие, то отправляйте прямо сейчас любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто умудрится прислать 7-е, встретимся в эфире совсем скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, а сегодня с нами играет бухгалтер из Москвы по имени Полина. Полина, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Олег, добрый вечер всем.
1: Ну, я надеюсь, этот вечер для вас уже не рабочий, выходные у вас уже начались, правильно?
2: Да, конечно. Короткий день сегодня вообще должен был бы быть. Но, тем не менее, уже в любом случае, всем пора отдыхать.
1: Ну вот в этом плане действительно лучше поздно, чем никогда. И хочу надеяться, что начнете вы отдыхать с подарком от Радио 7. Между прочим, Полина, сегодня Международный день биологического разнообразия на календаре. И вот знаете, что мне подумалось? Давайте так, я вам называю три слова, а вы мне скажете, какое из них не является названием животного, которое действительно чертовски разнообразно. Пойдет?
2: Хорошо, давайте попробуем.
1: Давайте.
2: Я не знал, что сегодня такой день.
1: Вот, так что с праздником. Все. За разнообразие, как говорится, можно кружку чая поднять. Итак, слова следующие.
2: Однозначно.
1: Чучундра, козявка или скалотяп. Какого животного не существует? Чучундра, козявка, скалотяп. Как думаете?
2: Так. Чучундра есть точно.
1: Точно, 100%, да. Козявка и скалотяп. Из них кого мы вычеркнем?
2: Так, скалотяп. Что-то два слова как будто в одном месте, да, собрались.
1: Возможно.
2: Я думаю, что вот это третье, скалотяп, это не животное, а что-то придуманное.
1: Что-то придуманное. Но, знаете, это прекрасно, это восхитительно. И у вас, кстати, Полина, имейте в виду, очень громкая клавиатура. Но ответ абсолютно правильный. Есть животное, козявка. Это перепончатокрылые насекомые из-за дел паразитических наездников. На латыни звучит как гоннатоцерус козявка. Чучундру, абсолютно вы правы. Это землеройка мускусная, такое название имеет. Ну, а скалотяп...
2: Даже в мультфильме была такая чучундра, мне кажется, был какой-то герой.
1: Да, еще Киплинг сделал ее персонажем рассказа «Рикки-тикки-тави», но была там чучундра, а скалотяп — это персонаж серии книг Туви Янсен о муми-троллях. Такие сверхобщительные маленькие зверьки были, которые внешне напоминали помесь хомяков и собак, и от избытка чувств иногда могли навредить окружающим. Ну что ж, здорово, все, поздравляю, вы получаете два приглашения на премьеру сериала «История его служанки», который выходит при поддержке «Радио 7» 26 мая. Показ состоится в кинотеатре «Коро 11 октябрь». Ну, а мы же вернемся к лучшей музыке на все времена, и совсем скоро в эфире появится Хелен Ролле, а прямо сейчас «Мика на семи холмах». Добрый вечер.
0: Вечер на семи холмах. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: О вечернем трафике нам расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Новорижского шоссе, на внешней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Рязанского проспекта, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово. Я желаю вам удачи в пути и хорошего настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. 1000 гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
3: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
2: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
3: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
2: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
3: Невероятные возможности для семейного отдыха.
2: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
4: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
9: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Я же...
9: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
10: Я ворона.
9: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
11: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
12: Окей.
11: Подробности на opmarket.ru.
2: Радио 7.
12: На Семи холмах.
2: 104.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Итак, нам на Ленинский проспект 73/8. Между двумя подъездами лежит могильный камень. Да-да, прямо во дворе, у 7-го подъезда. Особо никому до него дела нет. Тем временем, этот камень из подмосковного имения Захарова, которым владела семья Александра Сергеевича Пушкина. Год смерти указан – 1837. Известное имя – Хартинья Ивановна Козлова. Родилась в 1791 году, приходилась невесткой Агафене Ганнибал, двоюродной бабке Александра Сергеевича. В 1811 приобрела имение Захарова, где поэт бывал с бабушкой Сариной Родионовной, за 45 тысяч рублей. На нынешние деньги это где-то около 330 миллионов. Да-да, на имя Козловой, которой в ту пору 20 лет, приобретается имение. Она доживет до 46, успев овдоветь и помирает полковничихой. Ее хоронят на кладбище недалеко от умершего в младенчестве младшего брата Александра Сергеевича. Да? А при чем тут Ленинский проспект? Где Голицына и Слицу Захарова и 7-й подъезд? Как они связаны? В районной газете почему-то привели карту местности с селом Семеновским. Не смущайтесь, вокруг Москвы много Семеновских, Игнатов, Дубровок и Дубков и прочих похожих названий. И рассказали о том, что, мол, дом был построен на землях этого самого сельского некрополя, где была упокоена и Козлова. Но все гораздо проще. В советское время отношение к невостребованным могилам было очень прозаичным. Мрамор, гранит, базальт, габро и даже известняк – отличные и долговечные материалы. Их можно напилить на брусочки и как-то использовать в народном хозяйстве. Где-то делали бордюры, где-то даже отмостку у подъездов домов и ступенек подъездом. Когда я учился в школе, во дворе неподалеку была мастерская скульптора. В самом центре города, на улице Большая Лубянка.

0: За забором в его палисаднике мы регулярно видели разный камень. То глыбы, то уже обработанные. То напылит, пока режет примитивным инструментом. То с уважением принимает скорбящих, а получив аванс, отправляется гордой походкой за портвейном в винный отдел гастронома напротив. Думаю, с камнем у седьмого подъезда вышла та же история. В Захарово, деревне Одинцовского района Московской области, где сейчас расположен музей-заповедник, при том, что дом, в котором бывал маленький Пушкин, не сохранился, в советское время разорили погост. Могилу брата Пушкина пощадили, а вот родственников нет. Какая такая Козлова? Кто это вообще? А во дворе Ленинского проспекта, наверное, была гранитная мастерская, где резчик работал с камнем. Материал, пригодный для изделий, скупал за бесценок и складировал во дворе. Но сам того не зная, создал местную достопримечательность, которая удостоилась даже чести попасть в современную художественную прозу. Рассказ «Бил и целовал» нашего современника Александра Снегирева, писателя, построен как раз на рассказе о его ценной находке этого артефакта. В общем, сходите, посмотрите. Ленинский проспект, 73/8.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Леонард Коэн на Радио 7 пел сейчас о том, что у человека как будто две жизни. Вот одна, которую мы проживаем в обществе, а вторая — потаенная, с укромными уголками, в которые мы мало кого пускаем. Ну и знаете, получается так, что жизнь общественная, со всеми ограничениями и масками, которые мы на себя накладываем, сегодня заканчивается вместе с рабочей неделей. И теперь-то мы приступаем к жизни настоящей, в которой можно быть собой с гораздо большей легкостью. Начинаем выходные, друзья мои, и чертовски здорово, что делаем это вместе. Ну а под занавес часа также вместе будем слушать Earth, Wind & Fire, а прямо сейчас Трэвис на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. В воскресенье за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Если верить синоптикам, то завтра в Москве будет переменно облачно и без осадков. А вот по области, да, возможно, кратковременные дожди и даже гроза местами. При этом до 24 выше 0 на термометрах, и ветер будет дуть со скоростью в районе 4 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, нам будет рассказывать Диана Макеева. Диана, привет.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. С сегодняшнего дня в России в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы окажутся больше установленного предела, не более чем на 10%. Соцфонд пересмотрит отказы, которые ранее

0: выдал в этом году, дополнительных заявлений оформлять не нужно. Напомню, в феврале Владимир Путин подписал закон, который позволит сохранить выплаты многодетным семьям при небольшом превышении доходов выше регионального прожиточного минимума. В Москве завершили реконструкцию Ленинградского вокзала. Знаменитое здание на Комсомольской площади, построенное в середине 19 века, теперь полностью соответствует всем стандартам системы столичного транспорта. Обновлены инженерные системы, инфраструктура, все для удобства и безопасности пассажиров. При этом сохранена историческая архитектура. Вокзал является объектом культурного наследия. Реставраторы бережно восстанавливали фасады, интерьеры, декор. Вся работа заняла почти 2 года. Летом прямых рейсов из России в Китай станет примерно на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Пассажирам будут доступны до 285 рейсов в неделю из 14 российских городов. Больше рейсов появится, в частности, из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Ватор отмечает, что интерес к направлению может вырасти еще сильнее на фоне продления китайского безвиза для россиян до конца 2027 года. Около 16% опрошенных россиян никогда не завтракают утром. Причины у всех разные. Кто-то предпочитает поспать подольше, а кто-то ужинает слишком поздно, поэтому утром просто не чувствует голода. Согласно данным опроса, 65% респондентов поделились, что никогда не пропускают завтрак, а 18% отметили, что предпочитают утренний прием пищи только в том случае, если имеют в запасе лишнее время и чувствуют аппетит. Ученые, кстати, положительно оценивают роль завтрака в жизни человека, который заботится о своем здоровье. Например, отказ от еды утром повышает вероятность депрессии. Олег, каким был твой завтрак сегодня?
1: О, мой завтрак был потрясающим. Чашечка кофе, потом еще чашечка кофе, ну и потом уже еще и музыка «Радио 7».
0: Поужинай обязательно. Хотя бы.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А тем временем в столице уже 7 вечера. Между прочим, друзья мои, вечера пятницы, да, что всячески намекает на покой и вселенскую негу. Надеюсь, что вы уже подобные состояния успели прочувствовать. Ну, а если пока еще нет, не переживайте. Все впереди, и на вашей улице тоже праздник обязательно случится. Ну, а мы же со своей стороны будем усердно стимулировать ваше настроение с помощью лучшей музыки на все времена, конечно же. И в ближайших планах для этих целей у нас имеется группа «Аха», а прямо сейчас зарядить наверняка подсевшие за неделю батарейки нам поможет французский дуэт «Моджо». Всем привет и отличного вечера в компании «Радио 7».

Группа «Аха» на Радио 7 пела только что, мол, дождь — это прекрасно. Ну, потому что под ним так удобно, видите ли, прятать свои слезы. Да, вот частенько эту фразу можно встретить в различных статусах, которые особо романтичные натуры публикуют в соцсетях. Ну, не знаю, кстати, кто первым придумал такой образ, но уж точно не группа «Аха». Потому что, как минимум, еще в стихах Чарли Чаплина эта мысль имелась. Да, гуру синематографа, оказывается, еще и стихи писал. И вот, кстати, некоторые исследования показывают, что дождливая погода стимулирует креативность. Вот, например, умы от науки из Института ментальной креативности в Хельсинки. Бог ты мой. И такое, оказывается, имеется. Да. Ну да ладно. Так вот, эти ученые провели исследование, которое доказало, что люди, которые выполняли творческие задания под звуки дождя, в полтора раза чаще находили какие-то оригинальные и нестандартные решения. Ну, а психиатры, например, так и вообще утверждают, что равномерный шум дождя активирует нашу парасимпатическую нервную систему, снижая уровень стресса. Ну, и мы давайте, что ли, продолжим этот самый стресс изживать проверенным и, мне кажется, не менее эффективным способом, а именно музыкальным. И далее послушаем The Cardigans, а прямо сейчас Адель на Радио 7. Добрый вечер.

«Я могу быть твоим героем». Да, такие слова повторяет рефреном в этой песне Энрике Иглесиас, которого на Радио 7 послушали. Ну и, господа, каждый из нас может быть героем для своей возлюбленной, если следовать основным требованиям, которые женщины, собственно, предъявляют к нашему брату. Так вот, смотрите, социологи провели недавно опрос, и получается, что идеальный мужчина, герой романа каждой женщины, во-первых, должен быть надежным, это качество назвали большинство опрашиваемых женщин, 31%. Кстати, как выяснили социологи, надежность в мужчинах ценят прежде всего молодые дамы, которым от 25 до 34 лет. Далее в табеле о рангах идет доброта, которую упомянули 17% барышень. Ну и замыкает тройку интеллект. 16% женщин сказали, что без него вообще к нам даже не подходить. Так что ум все-таки ценится пока что, да. Ну а мужчины среди качеств идеальной женщины, ну, конечно же, в первую очередь назвали красоту, да, 27 российских мужчин считают, что красота – это главное в женщине. Еще 17% наиболее важным женским качеством считают интеллект, ну, а на третьем месте искренность, да. Также в пятерку женских качеств попали доброта и хозяйственность, примерно по 13%. Ну и еще, кстати, около 2% мужчин в России назвали идеальным женским качеством умение молчать и слушать. Да. Ну а далее давайте, независимо от пола, будем слушать лучшую музыку на все времена. И в ближайших планах у нас Уилл Янг, а прямо сейчас Cotton Crew на Радио 7. Добрый вечер.

0: о ситуации на столичных дорогах прямо сейчас Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Рублёво-Успенского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово. Я желаю вам удачи в пути и хорошего настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
3: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
4: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угаран 128-770-040-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Муж

0: Главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Значит, Уилл Янг, которого мы с вами на Радио 7 послушали, в этой песне утверждает, что для полного счастья ему не нужны какие-то там серьезные отношения, а даже наоборот, лишь плотские утехи ему подавай и хватит. Ну, конечно, сколько людей, столько и мнений по этому вопросу. Не зря же психологи давно уже поделили всех людей на планете на несколько типов привязанности. Так называемая тревожная, надежная и избегающая. Вот, мне кажется, именно про избегающую привязанности речь идет в этой песне. И самое главное, как утверждают психологи, счастье возможно для каждого типа людей. Самое главное — найти человека, который разделяет твою позицию, и тогда действительно будет сплошное удовольствие. Вот от всей души надеюсь, что ваша вторая половинка соответствует вашим ожиданиям и разделяет ваш взгляд на жизнь. Ну а тем временем в столице уже 19:36, и далее на Радио 7 послушаем «Вакуум», затем «Оливия Дин» в эфире появится, и обязательно «Бонни М» под занавес часа. Ну а прямо сейчас Джорджо Мородер на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7.
1: Реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Новый выпуск журнала Psychologist. Сильное я. Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.

0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
11: She's crazy like a fool.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: По мнению синоптиков, осадков завтра в Москве не случится, а вот по области очень даже возможно. Причем местами даже гроза ожидается. При этом до 24 выше 0 на термометрах мы увидим, и ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве почти 8 вечера.
3: Ну а прямо сейчас новости с Дианой Макеевой. Диана, привет.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. ЦБ предложил включить все банки в белые списки. Идею обсуждают с Минцифры. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, идеальной ситуацией было бы автоматическое включение в белые списки всех кредитных организаций, имеющих лицензию. Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял о необходимости расширить перечень банков, входящих в белые списки. По его словам, в систему планировалось включить в том числе небольшие кредитные организации. Российская пшеница занимает 20% мирового рынка, и большая часть этого объема поступает в страны Африки и Ближнего Востока. Главных покупателей зерна назвала глава Минсельхоза Оксана Лут. По итогам прошлого года сбор зерновых и зернобобовых достиг почти 145 миллионов тонн, что на 11% выше предыдущего года. Это позволило закрыть внутренний спрос и сохранить экспортный потенциал. В текущем сезоне поставки за рубеж могут составить около 60 миллионов тонн. Лут отметила, что первое место по объему экспорта уже несколько лет сохраняет Египет. Также в топе Турция, Иран, Казахстан и Судан. Россиян предупреждают, аферисты обманывают граждан под предлогом установки кондиционеров. Злоумышленники пользуются спросом на покупку и монтаж климатического оборудования в преддверии летнего сезона. Продажи такой техники выросли, официальные дилеры записывают на монтаж на неделю вперед. При этом мошенники предлагают решить проблему за сутки. Аферисты создают фальшивые страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, чтобы собирать личные данные посетителей для взлома аккаунтов на госуслугах. Также мошенники могут требовать предоплату, а после пропадать. Бесплатно провозить велосипеды в электричках Москвы и Подмосковья можно будет 24 мая. Чтобы воспользоваться акцией, пассажирам нужно оформить билет с нулевой стоимостью. Сделать это можно в кассах или билетных автоматах. Акция, которая приурочена к проведению ежегодного московского весеннего велофестиваля, будет действовать на всех маршрутах. В этом году стартовый городок фестиваля расположится у проспекта Академика Сахарова, вход с улицы Маши Прываевой. Маршрут заезда пройдет по Садовому кольцу. Протяженность составит 16 километров. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: А тем временем уже и 8 вечера в столице. Если быть предельно точным, то 20 часов и 1 минута. Ну и надеюсь, что к этому моменту пятница для вас это не просто слово, а самый что ни на есть свершившийся факт. Все, мне кажется, как бы там ни было, но действительно пора уже выдохнуть и начать усиленно отдыхать. Вот 2 дня будем этим заниматься, собственно. И хочется верить, что под лучшую музыку на все времена. Ну, так же оно еще приятнее будет, право слово. И далее в эфире появится Сэм Смит, а пока же послушаем Криса Ри здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.

танцах с незнакомцами только что Сэм Смит пел в эфире «Радио 7». И вот, между прочим, как утверждают психологи, танец – это чуть ли не лучший способ понять, насколько тот или иной человек подходит вам в качестве амурного партнера. Да, ну, потому что наше тело, оно постоянно подает невербальные сигналы, которые мы не можем контролировать, ну и даже считывать их совсем не обязательно. Потому что, по мнению специалистов, во время танца мы интуитивно эти сигналы улавливаем, ну и таким образом как бы понимаем, что да, вот с этим человеком мне будет уютно и со всех сторон комфортно, потому что его тело ведет себя так, как мне нравится. Да. Ну и, кстати, сегодня пятница. Наверное, можно и предаться пляскам, если есть такое желание. А почему бы и нет? Ну, в конце концов, вечером пятницы можно себе позволить гораздо больше, нежели в любой другой день недели. И, знаете, вот что бы вы ни решили себе позволить, надеюсь, все это будет в компании «Радио 7». Ну, а тем временем в столице 20 часов и 10 минут ровно. И далее в эфире Westlife, затем Энди Уильямс. Ну, а прямо сейчас Берлин на семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет Weekend Share.
1: Истинная правда. Именно Шер будет героиней нашего романа на выходных. Ну, таким образом мы, собственно, решили поздравить ее с днем рождения, который на днях случился. Вот, право слово, даже страшно сказать, но 80 лет исполнилось этой певице. Девятый десяток, друзья мои. Но и в свои 80 Шер продолжает эпатировать публику, так же, как и 10, 20, 50 лет назад. Вот, например, недавно она после долгого перерыва появилась с нами от Гала в эффектном образе от Бербери. Такая красотка в черном. Вот так, наверное, этот лук можно назвать. Ну и хочется отметить, что творить дива тоже не перестает. Вот недавно буквально она выпустила рождественский альбом. И хочу отметить, что Шер остается единственной сольной артисткой с номером один в Billboard Hot 100 в 7 разных десятилетиях. Ну и до сих пор останавливаться, судя по всему, не собирается. И мне кажется, что своим примером Шер доказывает, что возраст не властен над теми, кто по-настоящему любит жизнь и свое дело. Надеюсь, друзья мои, что вы из этой категории.

Ну, а прямо сейчас предлагаю послушать песню, которая у меня лично сразу всплывает в голове при упоминании Шер. Ну, а еще больше нетленок в ее исполнении ждут нас на выходных. И в воскресенье будем слушать лучшие

0: Прямо сейчас Диана Макеева расскажет нам о столичном трафике.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Рублева-Успенского шоссе, на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово, на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Бережковской набережной до Большой Тульской улицы. Я желаю вам удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Радио 7.
3: На Семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. 22 мая одному из главных музеев России, Государственной Третьяковской галереи, исполняется 170 лет. За свою долгую историю она успела не только превратиться из частной коллекции в одно из крупнейших в мире собраний русского изобразительного искусства, но и обзавестись филиалами по всей стране. Программу этой культурной экспансии запустили несколько лет назад и начали издалека. Первое представительство музея открылось во Владивостоке. Поначалу это был только кластер, который с 2023 года действует в историческом здании дальневосточного морского пароходства. Общественное пространство с коворкингом, библиотекой, лекторием и мультимедийными выставками об искусстве. В этом мае, например, там рассказывают о Мариинском театре, об Илье Репине, братьях Васнецовых и технологии с графита в современном стрит-арте. А в это время на сопке Орлиная строится будущий полноценный филиал. Его обещают открыть до конца года. Филиал действующий есть в Самаре. Он располагается в конструктивистском здании фабрики кухни бывшего завода имени Масленников. Экспозиции здесь меняются каждые несколько месяцев. Сейчас идет выставка, посвященная образу Волги в русском искусстве. От Кустодиева и Куинджи до Фалька и Лентулова. Еще один филиал открылся прошлым летом в Калининграде. Для него выстроили новое необычное здание на острове Октябрьский. К юбилею Третьяковки здесь показывают выставку «Великие учителя» с работами мастеров, которые оказали большое влияние на художников своего времени. В будущем галерея планирует открыть филиал и в Сибири. Кластер Третьяковки должен появиться в Кемерово. И если дело и дальше пойдет такими темпами, возможно, уже к следующему юбилею Третьяковская галерея получит поистине всероссийский масштаб.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Группа Blue на радио 7. You make me wanna, или ты заставляешь меня хотеть. Да, такая слегка с эротическим подтекстом песня. Ну и знаете что, вот мне кажется, никого из нас не нужно заставлять хотеть отдохнуть. Ну, и искренне надеюсь, что у вас получится этим заниматься на протяжении ближайших пару суток. Все-таки выходные именно для этого придуманы. И, конечно же, смею надеяться, что отдыхать вы будете в компании «Радио 7». Как минимум, имейте в виду, что каждый выходной день с 8 часов утра вас в эфире будет ждать мой дорожайший коллега Женя Вудян. Так что добро пожаловать! Ну, а, наверное, с этого момента и ваш покорный слуга перекочует в разряд граждан отдыхающих. Все, снимаю шляпу, прощаюсь, как всегда, до вечера понедельника. Ну, а пока же всем роскошного вечера пятницы, потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: 80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. В воскресенье за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». Шер. Только на Радио 7. Реклама. Когда решать, проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Слушайте, ну, как по мне, не дурные выходные нам синоптики обещают. В столице будет переменно облачно и без осадков. Вот по области, да, временами кратковременные дожди и даже грозы возможны. При этом 24-25 на термометрах ожидается, и ветер будет дуть со скоростью не более 6 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. В воскресенье за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер». Только на «Радио 7».

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики настаивают, что в Москве завтра будет переменно облачно и без осадков, а вот по области, да, местами кратковременный дождик возможен. При этом до 24 выше 0 на термометрах и ветер не более 6 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее. Целый час. Только музыка. На радио 7.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Cher». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Cher. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: 7. О погоде.
1: Метеорологи обещают завтра в Москве переменно облачное небо и вроде бы без осадков. При этом 22-24 на термометрах и ветер не более 6 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. Она — Шер. В воскресенье за час до полуночи слушайте лучшие выступления певицы в концертном зале «Радио 7». «Уикенд Шер». Только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.